пью с утра и красное мешаю с водкой.

0: Когда все закончится, ты вновь захочешь дышать, спокойным клубочком свернувшись у стоптанных ног. Возьмешь себя в руки, заправишь примерно кровать, но пока не напутай, выходя за хлебом в окно. Нас не отпустит, и ты не опустишь ресниц. Просто дыши. Остальное само получится. Вот он я, вот весна и резкие линии лиц. Вот фонарь и аптека, и холодная сонная улица. Когда все закончится, ты оденешься в лучшее платье, побреешься наголо и уедешь любить в Тибет. А пока не сломайся, мы встретимся обязательно. Через пару простудных зим, через добрую сотню лет. Мы встретимся обязательно.
1: Резиденты неформатного клуба.
2: Антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайка» с Хабаровский край, а трек называется «Рыжая». Поехали!

0: и все слушают неформатное радио.
1: Итак, друзья, добрый вечер, 21.03 на наших зеленых системных. Сегодня у нас четверг, а это значит, что в эфире программа «Без воды». Вот, сегодня с вами диджей Костецкий, диджей Зухер, и в гостях у нас группа «Гранитный цех». Давайте, народ, здоровайтесь, а я пока запущу все мессенджеры.
2: Добрый вечер всем.
3: Добрый вечер.
4: Привет, привет.
5: Итак, ребят, давайте я продолжу этот эфир.
1: Так, всем Костик, раз... давай, добавляйся, тебя теперь плохо слышно.
5: Вот так хорошо?
1: Ну, так получше, да.
5: А, вот так хорошо. Вот. Еще раз всем большущий привет. Сегодня у нас в гостях «Гранитный цех». Замечательная группа, опять же, я говорю, группа, которая попадает в эфир программы «Без воды». Я обязательно предварительно слушаю. Это не происходит наобум или по каким-то моим личным убеждениям. Это только связано с моей любовью к определенному стилю музыки или каким-то конкретным композициям. Таким образом, ребят, собственно говоря, к нам сегодня в эфир попали. Значит, вот у нас Наталья добавилась в разговор. Привет, привет тебе, Наташа, большой. Так, расскажите, у вас, я так понимаю, Юрий, ты у нас лидер группы.
2: Да, совершенно верно.
5: Давай на правах лидера группы ты по очереди представляй всех своих музыкантов.
2: Значит, Антон Щербаков, значит, гитара. Михаил Закатенко, бас-гитара.
4: Привет. Вот.
2: Барабанщик по ряду причин отсутствует, в общем. И я, Юрий Карпиков, значит, вокал-гитара.
5: Ну, сегодняшняя наша встреча, в принципе, такой достаточно хороший ажиотаж произвела на неформатном радио. Уже сейчас у нас более 18 тысяч слушателей, которые, я думаю, многие из которых ждали эту передачу. Расскажите о вашей группе непосредственно. Когда, с чего все началось, как определились названием?
2: Сейчас я скажу. Значит, началось все в далеком, наверное, 98-м году, когда мы с братом пошли учиться играть на гитарах, научились. И сразу начали как-то принялись играть рок-музыку в таком вот направлении. И сочинялось все примитивно, сочинялось, как правило, про друзей в компании, да, в которой. То есть глумешь над друзьями, так сказать. И года два, наверное, это все существовало, и в кругу наших друзей это нравилось. Вот. Затем вместе с музыкой в жизнь пришел там алкоголь и прочее. И что хотелось бы сказать, там впоследствии алкоголь взял верх. Вот. И это все прекратилось с музыкой, все дела. Где-то там, ну не знаю, в 2002 году уже было все закончено. Вот. Прошло лет, не знаю, 10-11, пожалуй, наверное. И мне, значит, ВКонтакте написали сообщение: ребята, группа «Пароль», значит, не хочешь поиграть у нас соло-гитарист? Я согласился, вот, и музыка не моя, честно скажу, такой рок-попс был, вот, и...
4: Ну, не рок-попс, ну ладно, Юр, ты прям начинаешь сразу.
2: Я тебя, конечно, обидел, да, Михаил, кстати говоря, играл в этой группе на тот момент, да, и... Вот. Ну, такой попсоватый рок тогда назову я так, чтобы тебя Миш не...
1: Миша, я сейчас заточку точит просто.
4: Не-не, Захар просто сейчас продолжается глумешь над друзьями. О чем Юра говорил.
2: Да, ну, наверное, да. Так, я сбился, значит. Решили с барабанщиком, мы пообсуждав, какие коллективы нам нравятся, там это были перечислены Motorhead, там Black Sabbath и так далее, мы сошлись на том впоследствии, что нужно сколотить гранитный цех. Название родилось, потому что я работаю на кладбище. Вот, ага. Работаю на кладбище, да, и как бы особо думать не приходилось. Поначалу я почему-то думал про какие-то трактора, что-то тяжеленькое такое надо было. Вот, трактора все были заняты, в общем. Ну, уже по интернету я пробежался, там все уже названия были разобраны, и группы там какие-то уже существовали с такими названиями.
1: Слушай, Юрец, а сразу вот вопрос в жилу. У тебя есть логотип группы, выбитый на куске мрамора с карпелью? На каком сломанном памятнике?
2: Кстати, хорошая идея, вот. Я еще пока об этом не думал даже.
1: Просто ты обязан себе иметь такую штуку дома, как в качестве, как пресс-папье называется, да, бумажки прижимать. Вот тебе идея. Кстати, будешь себе делать, сделай нам логотип неформатки заодно.
2: Хорошо,
1: я тоже на обломке памятника.
2: Какой шрифт тогда, хочется спросить сразу.
5: 14-й, то этот New Times.
4: Отлично, да.
2: Там они потом немножко другие мерки.
1: Ребят, я предлагаю, давайте мы включим уже трек.
5: Да.
1: Чтобы народ послушал вообще, что сегодня происходит.
2: С чем мы имеем дело.
1: Да, с чем мы имеем дело. Первая песня у нас «Сны». Что-то будете про нее говорить или после потрещим?
2: Ну, после, я думаю, лучше.
1: Пусть и все, тогда ставим, слушаем. Песня называется «Сны», «Гранитный цех». Поехали. Поехали.

0: 5. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки, неформатная. Mail.ru туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Тема вторая сверху в чате. Вот, у нас сегодня в гостях гранитный цех. Вот теперь, нихера себе, это был удар тапком по шкафу. Она убила ее. Нас мухи тут достают потихоньку. Ленка с ними глобально борется. Вот, едем.
1: Куда?
0: В Советский Союз. Рассказываем про песню «Сны» и на чем мы там остановились. А, кстати, вот народ спрашивает дислокация группы. Я сегодня ползал по вашему сайту, ползал по группе ВКонтакте. Нигде не написано.
1: По-моему, там указано Красногорск.
2: Не. Ну, подожди, Захар, в этом должно быть, как на самом сайте, ну...
0: Вот, я сегодня на самом сайте «Гранитный цех» перерыл все, перечитал все истории, пересмотрел все видюхи, нигде не написано, что вы из Красногорска. Вот, так что, Наталья... Ну,
1: потому что мы не совсем из Красногорска, наверное, скажем так. Ну, да. Основная часть, это вот сейчас в этом составе живет там 3 человека в Красногорске, один в Пушкино. А вообще репетиционная база...
2: Королёв, ты меня прямо отселяешь все дальше и дальше.
3: Нет, ты из Пушкина, Миш.
2: Ну ладно.
1: Побудь сегодня из Пушкина.
0: Скажем так, Королёв-то от Красногорска тоже не ближний свет. Как вы собираетесь-то? Как вы...
1: Мы собираемся, в общем-то, в Москве. Вот. Поэтому сложно сказать, ну, откуда мы и как, ну... Потому что у меня жизнь проходит, по большому счету, в Москве, в Красногорске, я только ночую. Вот. И сказать, что я из Красногорска, ну, родился, да, наверное. А вот. Я думаю, не знаю. Я обычно, когда, допустим, подаем куда-то заявки, пишу там «Москва, Красногорск».
2: Транзитом.
4: Ну Сухи, и... расскажи, пожалуйста, всем, как с нами связаться.
0: Я только что это сделал, Костик. Ты, видимо, да? Ходил поссать, да. Вот сейчас сейчас как раз тот момент, когда ты можешь задавать свои вопросы. Вот у нас полиграф Шариков задал вопрос. Вопрос к Юрию Карпикову. Обратил внимание, что в ваших песнях указано настроение кладбища. Причем в разных песнях оно разное. Как лично вы, Юрий, его распознаете?
1: Ну, как человек, работающий на кладбище, я уже... Я вообще хочу сказать о том, что кладбище — это такая некая субстанция, которая живет там своей жизнью. То есть оно даже может менять место.
0: Живет своей смертью, кладбище.
1: Своей смертью. Надо как подойти к этому вопросу, тут тоже так. Вот. И порой бывает, что, знаете, вот раньше, допустим, на 50-м километре кладбище находилось, а там через 2 дня ты проезжаешь этот 50-й, а его там нет, там все как бы бурьяном, да, поросло, а кладбище находится уже на 60-м, собственно говоря. Я не знаю, как. Вот и, собственно говоря, вот ну, живое существо, по большому счету. Ну, а уж как у всех живых, у нас есть какие-то эмоции. Вот, в данном случае и у кладбища. Оно там, да, в моих песнях там встречается. Оно то унылое, оно еще бывает у меня, по-моему, там смиренным, да, оно бывает. И с улыбкой, да, в одной из песен. Вот. Ну, естественно, это как бы все тавтология. По большому счету, это так, размытые фразы, как бы, для связки слов, может быть, для рифма используются в песне.
4: Не, ну как говорят тут в этом военном оркестре похорон, судя по закуске, человек был так себе.
1: Во, да, вот.
2: Ну, примерно, еще, да, да.
1: Еще говорят, что могильщики цветы не пьют.
4: Да и действительно, зачем? Слушайте, вот, ладно, дело-то хорошее, все это затронули, прям, ты раскусил, вернее, раскрыл карты, и тут, глянь, всем как понравилось, что ты на кладбище-то работаешь.
1: Дело-то хорошее.
4: Думаю, по нашему времени нужно везде связь иметь, согласен. А вообще, в принципе, разговор по группе, как, насколько насыщен график выступления у вас? То есть, ну, если взять даже 16-й год.
1: 16-й год, как раз таки в 16-м году он стал более-менее насыщенным, потому что до этого в основном были работы на студиях, там вот мы записывали альбомы, потому что все время какой-то дисбаланс был в коллективе, то одного нет, то другого, то мы искали барабанщика, вот, сейчас, ну, раз в месяц мы
2: сейчас
1: точно...
2: Сейчас просто, да, вышел альбом, альбом же уже вышел, поэтому у нас сейчас, ну, более-менее насыщенно стало.
1: Сейчас где-то вот раз в месяц, два раза в месяц, вот так вот. Вот в этом, когда мы теперь, в июне месяце, два раза планировали.

0: выступать в Красногорске, один, а другой там в Москве, в Мецефорт.
1: Слушай, а вот у вас, я так понял, назывался альбом «Жизейл».
0: Совершенно.
1: Я просто как-то, знаешь...
2: Вот сейчас, который вышел, вот новый,
1: он называется... Он просто аббревиатура-то интересна, там, может, желание закопать людей там, и все остальное. Как оно расшифровывается на самом деле?
2: А вот в том-то и дело, что расшифровки-то нигде нету, опять-таки, это как Красногорск и Москва, то есть каждый для себя сам расшифрует, как ему надо.
1: А, ну тогда, в принципе, понятно. Я, в принципе, далек от истины.
0: Но мы как бы закладывали, мы как бы закладывали по-хорошему-то жизнь замечательных людей. Если там взять каждую песню, это, наверное, если так вот ее рассмотреть, то это какая-то из истории, наверное, или там какая-то судьба там, да, того или иного лирического героя, в общем-то.
1: Здорово. Слушай, ну давай мы не будем томить людей. Следующая композиция, как у нас называется?
3: Серая масса.
1: Серая масса, о чем композиция будет?
0: О серой массе.
1: А логично, в принципе, что я глупо. Давайте послушаем серую массу.
3: Я, кстати, заметил, вот с каждой программой без воды, Костик, просто ты заметил, вот все, капитан очевидность, ты у всех спрашиваешь, про что песня? Про что песня «Серая масса»? Про серую массу. Вот, ставим, слушаем, поехали.

0: Ну вот, видишь, Костик, все в принципе понятно. Так.
1: Да, без заморочек, без всяких.
0: Без всяких заморочек, даже рассказывать ничего не пришлось. Присоединились к нам Серый, Санек. Здорово, ребята.
1: Здорово. Вот,
0: вопрос у нас, привет. Текста по смысловой нагрузке и подаче очень напоминают Летова с его гробом. Как они пишутся и что этому предшествует?
2: Вопрос хорош тем, что уже с гробом связывает группу.
1: Текста, вот как раз об этих двух песнях, это начало, наверное, вот этого гранитного цеха, который вы, собственно говоря, сейчас можете слушать.
3: Первый альбом.
1: Да, первый альбом, вот это как раз первая «Серая масса», там идет вторая «Сны». Все эти текста в этом альбоме были сочинены буквально, там, я не знаю, за две недели, за три, как бы. А какой вопрос еще раз?
0: Как они пишутся и что этому предшествует?
1: Ну, пишутся они с помощью ручки, как бы, и бумажки, вот. Я гаджетами особо не пользуюсь. И предшествует, допустим, «Сны» — это мой жизненный опыт, там, да. «Серая масса», ну, посмотрите вокруг, как бы, и все станет ясно, по большому счету. У меня просто, я пишу, наверное, да, у меня завод рядом с домом, и у меня балкон выходит на этот завод, завод Бицема, в общем, там делали бочки, сейчас уж там все распродали.
3: Химический завод, что ли?
1: Нет, делали цементовозы там и так далее, вот это все канитель.
0: Тара подсыпучие, едучие.
1: Да, молоковозы и так далее, вся там, вся вот эта была. И «Серая масса» — это вот категория людей, которые с усами, в шапках петушок там, и в очках, в таких с большими линзами, еще как вот в Советском Союзе все ходили, также и продолжали ходить, собственно говоря, там, до недавнего времени. И я там работал, я две недели там отработал, потом еле ноги унес, собственно говоря. И вот как бы это, наверное, об этом песня. Вот. Ну, как, берется какой-то жизненный опыт все равно, в любом случае.
0: Юрец, а много вот у тебя текстов остается на полке?
1: Вот сейчас ни одного не осталось. Вот. Сейчас ни одного. Сейчас что-то вообще не идут они. Вот. Они пачками как-то. Раз и вылезают, там, допустим. Не знаю. Раз и альбом готов. Вот как-то незаметно.
0: Ну, как бы ничего не остается неиспользованным. Все, Юзов.
1: Сейчас есть, сейчас
3: нет,
1: есть.
3: Текста, да, Захар. А это, ну, музыки-то полно. Как бы, как только начинает что-то, допустим, наклевываться в плане музыки, да, тут же прям текст раз и... Может, да, лечь вот, моментально,
1: сейчас,
3: да.
1: Сейчас есть заготовки, я, наверное, так скажу. Есть заготовки.
3: Идеи,
1: но...
3: идеи.
1: Да. Ну, даже какие-то, наверное, четверостишья, они есть, там, начало положено. Но вот пока что-то руки не доходят и не приходит в голову, как это развить, чтобы было интересно.
2: Ребят, тут вам вопрос вот такой от Олега Гастелло. Привет, Олег, кстати. Уважаю ваше творчество, помню вас еще по группе «Дядя Петя». А вопрос, как вы относитесь к теории, что все люди грибы?
0: Это как раз к вопросу, когда остался это... только алкоголь, да?
3: Да. Это, видимо, работник цементного завода пишет.
1: Да, нет, а группа «Дядя Петя» — это как раз-таки... Вот Антон, гитарист, он из того времени. Это вот то, о чем я говорил в начале, что вот мы когда играли, да, там, 99-й год, вот, 2000-й, вот эта группа называлась просто без всяких, там, «Дядя Петя».
4: Да, вот. Мы... с Юрой учились вместе в одном классе, и как бы мы с одного района, и поэтому было такое время, то что мы вместе собирались и проводили, так скажем так, вечера.
1: Творческие вечера!
4: Да, скажем так вот. Вот, да, была такая у нас дядя Петя.
1: А насчет грибов, теория интересная. Я скорее думаю, что, наверное, больше большинство людей — это грибки. Вот так вот,
3: отлично.
2: Нарост на деле общества.
3: Как Ленин, да.
0: Сморчки. Да. Вот. Так, слушай, Юр, вы часто вообще колесите много по России, нет?
1: Смотря с чем и за каким делом. Я вот, например, не только по России еще вот в разные страны летаю.
0: Я
1: именно
0: просто...
1: ты имеешь в виду с группой?
0: Ну да, именно вот с коллективом поиграть, попеть песен.
1: Были в Орле. Были в Орле.
3: Нарфоминск.
1: Нарфоминск, Обнинск, все рядышком.
0: Я знаешь, почему вот спрашиваю? Я сегодня рылся у тебя в фотках во ВКонтакте и увидел подпись этот, Geotech, Белозерск. Как тебя туда занесло?
1: А деревня там у меня.
0: А, я же там 15 лет прожил, представляешь?
1: Где, в Белозерске?
0: В Белозерске, да, то есть практически коренной житель.
1: Ничего себе. Очень хорошие места там.
0: Да, я туда очень хочу вырваться, но уже лет 10, наверное, пытаюсь. Хочу поехать и никак.
2: У нас есть ребят, есть несколько комментариев. Сейчас мы песенку поставим.
0: Я предлагаю, да, поставим песенку, а потом зачитаем остальные вопросы. Вот, туберкулез у нас на...
1: Хорошая, позитивная вещь.
0: На проводе. У тебя много веселых песен, я смотрю. Вот туберкулез одна из них. Поехали. Актуальная.
2: Я прям вижу, как солнце входит, сходит под эту песню. Ну давайте.
1: Нет, она, если говорить обо мне, она не актуальна на самом деле. Не про меня. Это не про жизненный мой опыт.
2: Слушай.

0: А итак, друзья, 21.31 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. И сегодня у нас в гостях группа «Гранитный цех». Вот, пока пела эта жизнерадостная песня. Вот, мы тут выяснили, что практически мы с Юрцом земляки. Вот, причем вообще рядом жили. И не встретились, ни разу не пересеклись. Но ничего, теперь я, по крайней мере, знаю, кому в гости напрашиваться, когда соберусь в Белозерск.
1: А, контакты есть.
0: Вот, ну что, продолжим.
1: А на чем остановились?
0: Мы остановились, Костик задал очень умный вопрос про профессионала. Да хуя ли у вас профессионалов в коллективе?
1: Образования ни у кого нету. Вот. Все идет от души и от на слух все как-то, наверное, берется. Я даже, честно говоря, вот мне дай тетрадку с нотами, я не пойму, что там написано.
2: Захар, ну у нас был этот самый барабанщик, вот Миша, да, вот он, к сожалению, умер. Да, вот то у него было образование. Он даже что-то там заканчивал, ну и причем не, что-то такое серьезное даже. Хорошо барабанил. Я не знаю, вот ты же помнишь тогда тоже пароль, по-моему, в 5.1 у нас звучал, да? Этот Атлантида, помнишь?
0: Да, помню.
2: Вот все оттуда, как бы.
3: Я думаю, он... Захар, у нас, во-первых, много комментариев, и их нужно зачитать, чтобы никто нас не был обижен.
0: Ну давай, читай.
3: Начиная тут, где мы остались, вот Евгений Женя Ковальский спрашивает, какие планы у коллектива, чего хотите достигнуть и в каком ключе думаете развиваться?
1: Ну, чего достигнуть? Да хер его знает, чего достигнуть, что получится, как бы. Планы. Ну вот сейчас концертная программа там какая-то, да. Вот
2: фестивали, да.
1: На фестивале отправляем, сами делаем какие-то концерты. Вот в Красногорске с ребятами сейчас баром договорились, чисто вот как бы без всяких там посредников, без организаторов сами вот сделать концерты. Вот. Участвуем в каких-то мероприятиях, где там не только наш коллектив, а еще какие-то вот другие группы. Вот на ближайшее время вот это вот, я думаю, что на ближайшие полгода точно. Вот. В дальнейшем планируется альбом. Может быть, не совсем альбом, IP, наверное, там может быть из 3 песен.
2: Вот. Ну, посмотрим, да, там уж как фишка.
1: Да. Может, чего хотим достигнуть, какие планы на будущее и что еще там было?
0: В каком ключе думаете развиваться?
1: Да в таком же. Ну, может быть, что-то менять. Может быть, немножко добавлять побольше чистого звука. То есть, да, как бы не все время на перегрузе, а добавлять еще немножко чистого звука. Но это пока так.
4: Сейчас, мысли. Да. Сейчас новый альбом будем писать, там все будет. Будем эксперименты какие-то ставить со звуками и так далее.
1: Ну, что-то новик. Вот у нас сейчас сбился просто коллектив железно. Вот по ощущениям пока железно. Вот сбились мы, да, вчетвером. Играем, и я думаю, что вот как-то будем уже... В основном, потому что как бы вот первые два альбома делал в основном все я. А сейчас мы будем как-то в целом делать, все вчетвером.
3: Серега вам желает творческих успехов вашему коллективу. Благ по жизни, парни, вы молодцы. И отмечаю, что отличная песня «Серая масса» очень актуальна на сегодняшнее время.
1: Она, мне кажется, на все времена актуальной будет. Да, спасибо за...
4: Всегда будет актуальна.
3: И тут, кстати, вот про вопрос дальнейший, не столько вопрос, но вопрос был задан конкретно вам. Нам бы тоже как бы рассказать всем зрителям, кто такой Леонид Курептельних, да?
2: Да, все верно, да.
3: Про его там какие-то проблемы спрашивают, кто он, почему народ интересуется, откуда его знают.
1: Ну, это просто в группе ВКонтакте у нас такой активный пользователь Леонид Курептельних был, и... Вот, ну, все время каждый комментарий писал, и, наверное, видимо, люди его заприметили там.
2: Обычно сейчас что-то пропало.
1: Слушатели, почитатели. Не близкий нам друг, чисто вот человек, который писал часто очень довольно-таки комментарии. Везде участвовал, везде что-то излагал и так далее. Вот. А куда он делся, не могу сказать.
3: Тут Серега Шашуркин написал, название коллектива подобрано отлично. Еще одна композиция отличная, это «Смиренное кладбище».
0: Кстати, она сейчас будет звучать.
3: Да, слушаю, когда гравирую надписи на памятниках, вдохновляет, подвязаясь немного в ритуальной сфере.
0: Серый, доставай скарпель. Начинаем «Смиренное кладбище», поехали.
1: Отлично.

0: Замечательно.
1: Особенно концовка, да?
0: Особенно концовка. И вот прям на третьей минуте песни прям, то есть, слышали, люди копают не спеша. Потом хуяк, бригадир пришел. Прям раз, так темп увеличился. Посмотрел, ушел, опять спустили темпик.
2: Слушай, у нас Захар слушает Наталья, наша группа, пишет: представляю, если бы я продолжала проектировать канализацию, какие бы у меня песни получались бы клевые. Какой поэт во мне умер? Если серьезно, в первый раз вижу такое давление работы на творчество, на работу на кладбище, и правда, серьезно, серьезно мыслительно. Я, ты знаешь, Юр, я думаю так, я отвечу даже за вас. Тут, Наташ, дело-то не в том, что давление работы, и все, он один на кладбище работает, остальные что? Они же не тоже какими-то своими делами занимаются. Это общая, единая тема вечного мышления, размышления над своей жизнью. А по поводу вот продолжения проектировать канализацию, я думаю, тут получилась сказка. Я вам советую, знаете, напишите сказку о том, как один злой кишечник бросил какашку. И вот о путешествии какашки в этих лучах славы. Вот, далее. Миш смотрел... А, вы написали про ролик. У вас есть на эту песню ролик даже, да?
3: Да-да-да, снят клип. Да.
4: Вот, клики там вообще есть. И на сны есть, там и на серую массу есть, и на колею. Ролики есть.
2: В общем, периодически вот выкидывают ребята, Михаил сейчас выкидывает в нашу строку общения ссылки на эти ролики, желающие посмотрите. Далее, Павел Олейник спрашивает: ребята, привет, расскажите подробнее привет. Про Антона Щербакова. Ну и, конечно же, творческих вам успехов, процветания вашей группы.
4: Ну, как-то, в принципе, Антон Щербаков здесь присутствует. Я думаю, может быть, Антон сам просит.
0: То, что скрипнуло в конце, это было не про Антоху.
1: Это было не про меня. Это, ну, скажем так, если уже зашла об этом тема, это концовку придумал Юра и Миша. Я как раз ехал на репетиции, они мне звонят, пишут, смеются, говорят: ты сейчас услышишь, блин, упадешь вообще со смеху. Какую, ну, мы концовку сделали. И действительно, ну,
3: концовка, кстати, это Юрин голос, там вот этот вот последний.
1: Юр, расскажи конкретно, как там сводили вот это вот звучание, вот это вот.
4: Ну, расскажу. Просто в момент, когда вот так вот мы просто эффекты всякие подбирали, там думали, как вот это все сделать. И вот нашли вот эти вот, да. Михаил испугался, и я понял, что надо это делать. Собственно говоря, да.
3: Миша, принципе, как бы, все именно так и проверяется. Вот, ну,
4: Миша сначала думал, что это бабки, что это дети. Вот, а потом я ему как-то сказал, что это все-таки я. И просто на голос наложили эффект.
3: Да.
2: Ну, то есть большинство песен, перспективные песни у вас проверяются на Михаиле.
3: Да,
4: да. Да, зачастую.
3: Может быть, даже к счастью, да.
0: Если испугался, можно петь в люди.
2: Да, да. Они говорят как-то: Миш, зайди на секунду в комнату, сейчас мы тебе кое-что поставим. И смотрят на реакцию. Если Михаилу там плохо становится, все отлично, дело пошло.
1: Ну, да, это... Вот. А ты был что касается.
4: Да, да, да. Что касается Антона Щербакова, мне тоже хотелось бы поподробнее узнать, кто этот человек.
1: Ну, обычный человек, такой же, в принципе, как и все. Вот, две ноги, две руки, одна голова. Вот, музыкального образования у меня нет. Вот, полностью сам самоучка. Когда-то вот вместе мы с Юрой начинали вот и играть. Вот, и в какой-то момент это все затихло. Вот, и, скажем так, каждый пошел своей там дорогой, да. Я там сел там чисто дома на саморазвитие, и как-то вот.
4: Я
1: мне...
4: пошел веселый.
1: Да, вот, каждый своей, вот, и я стал заниматься, я от гитары практически не отходил, вот, день и ночь практически я сидел и занимался, вот, но занимался я на...
2: Чем ты занимался рядом с гитарой день и ночь?
4: На аккордеоне!
1: Да, на аккордеоне играл, танцевал там.
0: Осваивал треугольник.
1: Что?
0: Осваивал треугольник рядом с гитарой,
1: да,
0: круглые,
1: да,
0: сутки.
1: Да. Вот, подбирал там какие-то соло, там изучал какие-то рифы, там занимался каким-то там написанием своим там непосредственно там хитами, так можно сказать, так между так. Вот. И потом просто получил приглашение поучаствовать в одной группе. Эта группа называлась Квилот. Вот. Там я проиграл где-то года два. Вот, и после нее получил приглашение помочь Юре, как раз от Юрия я получил приглашение помочь ему в концерте. Он устраивал концерт и сказал, что нужно помочь, как бы, как мы старые друзья, я, конечно же, согласился.
0: За пару литров.
1: Ну, не за пару.
4: Все, это как в мафию. Это как в мафию. Попал и выйти нельзя.
1: Да, да.
2: Слушайте, вам тут...
4: Группа Квилон развалилась, а гранитный цех приобрел себе еще одного как бы музыканта.
3: Слушай, комментарий.
1: Квилон развалился по той причине, потому что начались такие упреки в мой адрес. Вот, мол, ты там, а как же здесь? Вот, как-то какое-то завидование пошло, я не знаю, там, как
0: нет, это. Но на самом деле это беда, когда музыкант играет в двух-трех группах, на самом деле это беда. У вас, слава богу, я так понял, вы все в одном коллективе сейчас, да?
3: Сейчас, да, вот сейчас железо.
2: Так сказать, одной плитой накрыты.
4: Железобетонно, да.
2: Вам тут Саша Борисов комплимент отвесил, такой песни чудовищно-адский. Вот, что у вас в голове?
3: Вот это вот хорошо, это прям вот человек отлично написал.
1: У каждого свои пауки.
2: Так я же говорю, говорю, комплимент.
3: Не-не, вот именно что это комплимент, да, это.
2: Она вам дальше советует пойти в церковь покаяться. Ну ладно. Юрий Кадашевич интересуется, а что все трезвые, ребят? И тебе, Захар, индивидуально, не тронь мой треугольник.
0: Ну, как бы, треугольник уже пропит, уже все.
4: Что такое треугольник? Треугольник это у женщин, что ли?
0: Нет, это такой ударный инструмент. Знаешь, он делает в начале песни бздынь, и в конце песни бздынь. То есть это самая веская партия в любом музыкальном произведении.
4: Вот. Это как колокольчик.
0: Да, да, только треугольник. И без язычка.
2: Так, у нас следующая песенка какая?
0: Так, что у нас? Маргиналы.
2: Маргиналы, о чем? А маргинал.
0: А маргинал.
2: Что я спрашиваю?
3: Ну да, тут уже.
4: Там все описано прямо, кстати. Я думаю, наверное, не стоит рассказывать.
3: Песня довольно-таки интересная, она как бы.
4: Я лучше поясню, если что-то будет непонятно.
3: Да, из трех частей, из разных, грубо говоря.
2: Поехали. Ну добро, слушаем.

0: А итак, друзья, добрый вечер. 21.54 на наших зеленых системах. Смотрите, сколько до вас сигнал летит. Наша Аська 96.4.7.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Вторая тема сверху. Общаемся в комментариях к теме. Нарисовался у нас Андрюха Железнов. Пишет, вот, узнал о вас через еретика пророка Санбоя. Он ковернул ваш кавер на ступу. Кстати, как вам Санбой?
1: Санбой.
2: Его закрутил.
3: Я догадываюсь примерно, кто это. Это человек включил, значит, опишу. Человек включил минусовку. Ну, песню, где я пою, собственно. То есть,
2: это не оригинал. Минус. Да, вот именно.
3: Минус, да, оригинал включил, и под него спел дополнительные слова. А там, что же там, что-то
2: вперед, там... Вперед, братва, что-то такое.
3: Братва, да. Да. И повторил все то же самое, что спел, как бы я. Спел я на тот момент. Это кавер был на Костю Ступина «Грузный удар» песню. Вот. Да отвратительно.
1: С этого можно им было и начать.
3: Да, я даже сказал безобразно просто. Ну, никуда. Никуда. Не понравилось. Просто он еще выдавал это, как будто это сделал он.
1: Ассоциации ужасные были.
2: Тут, ну, кстати... одно то, что кавер на кавер, то есть уже тут все становится понятно. Ну,
4: кавер на кавер, это привыкли как в Голландии обычно делать, у нас это не практикуется, кавер на кавер. Вот.
2: Ну, может быть, он с Голландии?
4: Тут, кстати, за вас ответили Александре, который вам советовал пойти в церковь, коротеньким роликом, но я так понял, судя по картинке, это отрывок из фильма «12 стульев», когда там Остап Бендер спрашивает, почем опиум для народа.
2: Да-да-да.
4: Вот, да, достаточно яркий кусок, который о многом сейчас говорит современная жизнь. Ну, я тоже хочу сказать, Саша, вы знаете, дело в том, что тут какая разница, о чем петь. Главное, что песни, я отвечу за вас и за себя сразу, как слушатель, такого же слушателя, как и все, кто сейчас слушает неформатное радио. По-моему, группа находится в своей струе, и что-то менять в этом деле, это не значит, что люди не верят во что-то. Ведь смерть тоже есть жить, на мой взгляд. Продолжение некоторое.
2: Четко, четко, вообще даже добавить нечего. Хорошо вот. Сказал.
4: В продолжении нашего разговора хочу спросить о следующем. Близится, точнее, ну что тут говорить, близится. Можно сказать, что практически наступила замечательная летняя пора. Пора многих фестивалей. Где и когда, на каких фестивалях, возможно, вас можно будет увидеть?
3: С пометкой «возможно». Это Малоярославец. Возможно, это какие-то, я даже боюсь называть это название. Фестиваль называется «Индюшата».
1: Да, название ужасное, конечно. Мы это уже обсуждали.
0: Юрец, а ты где завтра? Я на индюшатах.
3: Да. Вот меня близкие друзья отговаривают. Говорят, не надо там выступать.
4: У вас Женя Ковальский спрашивает. Возник вот еще вопрос по поводу, кто на вас повлиял. Может, был ответ или вопрос. Не повлияла ли на вас группа «Черный обелиск» ранней Крупнов? Спасибо.
3: Да, я отвечу на этот вопрос. Повлияло все, что я слушал. А слушал я и «Черный обелиск», и раннего Анатолия Крупнова, и по сей день отношусь к нему положительно и слушаю часто. Вот там «Али Цезарь», предположим, «Стена» и многие другие композиции вот тех лет.
1: Отлично, отлично.
3: Motorhead повлиял, безусловно, повлиял. AC/DC, Black Sabbath, хард-рок вот 70-х годов такой вот, 70-х, 80-х, «Акцепт». Ну и так далее. И также отчасти Александр Лагерский даже повлиял. Я много слушал музыки, и мне кажется, что просто-напросто вот то, что сейчас есть «Гранитный цех», это вот, ну, как бы собрано все, наверное, по кусочку от всего. Вот так вот.
4: Юр, ты знаешь, вот у меня такая вот в жизни была ситуация, когда на мое творчество, когда мы сидели поздно в подъезде с друзьями под гитару, пили пиво с девчонками, очень иногда часто влиял сосед. Вот, он очень любил музыку, да, и это очень сильно повлияло на мое творчество подъездное. Как бы, вот были ли случаи в вашей практике, когда ваше творчество кто-то не принимал наотрез и хотел от вас избавиться?
3: Ну, от меня, вот я говорил о временах.
1: Покушение.
3: Нет. О веселых временах я говорил там, да, когда я потреблял алкоголь, вот, и, значит, мы сидели как-то у меня в квартире с друзьями, пели, танцевали, время было, наверное, где-то час, может быть, два ночи, пришел сосед, я не знаю, можно выражаться там на радио здесь?
0: Сейчас? Да выражайся.
4: Здесь, пожалуйста.
3: А я скажу, в общем, короткий ответ проследовал, когда вот открыл я дверь, сказал, пошел нахуй отсюда. Вот. И как бы после этого сосед сейчас заходит, но у нас совершенно уже другие отношения. У нас договоренность, что после 10 я громко не играю. Вот. Но я все равно играю после 10 и играю громко, и он заходит, и я говорю, ну все, выключаю, собственно говоря, если, ну, вот об этом, если об этом вопрос.
4: Ну, я думаю...
3: Так сказать, что прям так категорично хотели бы избавиться, нет. Ну, больше, наверное, какие-то дружеские отношения такие вот.
4: Ну, правильно, любой творчество...
3: Он даже по последний раз он зашел, говорит, ну, сейчас будет лето, сейчас все мои на дачу уедут, и можно хоть ночью бомбить. Такого, как бы. Он немножко так даже несколько стесняется, заходит, и как бы вот ему неудобно.
2: Но мне кажется, может быть, ему нравится Юр, ну, поэтому он и заходит.
3: Мне кажется, что просто первая встреча с ним, когда я сказал, пошел нахуй, она повлияла.
1: Он опасается услышать еще.
4: Так, у нас далее идет какая композиция?
0: Таким, как был.
4: Таким, как был. Это ли не перепетая ли Софии Ротару песня, таким-то и остался?
3: Не, слава богу.
4: Слава богу, нет. Ну тогда слушаем, а потом поговорим.

0: Ну вот, 22.05 на наших зеленых системных, смотрите, сколько до вас. Ребят, вот слушаю, начиная со смиренного кладбища, я не знаю, то ли это случайно так, то ли они так идут по порядку в альбоме, да, эти песни?
1: Нет.
2: Вот это как прям раз первое стоит.
0: Звук все идет чище и чище и чище от трека к треку. Я вот думаю, то ли мне ебнуть коньяку пора, то ли так записано. Вы где вообще пишете, сводитесь сами?
3: Нет. Мы сводим и пишемся на студии Эльдоредо. Вот. Она находится на улице Правда. Прорекламирую ее. Очень хорошо, мне нравится. И что касается, если брать альбом JZL, там все сведено, и сведен уже сам альбом в конце, когда мы все песни то есть сделали, они были подведены.
1: В общем, мастеринг сделан, да.
3: Вообще, да, и не знаю, наверное, коньяку пора ебнуть.
0: Пора. Мне тут подзатыльники уже отвешивают.
3: Студия хорошая, естественно, используем там ламповые усилители, там пишем на гитарах Fender, вот у меня Stratocaster и Gibson SG, ну и само собой разумеется, там американские. Вот, все как бы на уровне, по большому счету. Принципиально не используем вот эти вот, например, лоджиковские какие-то встроенные там педальки уже, которые, ну, это пластик такой получается. Вот, поэтому как бы я не знаю, что там да как.
0: Нет, я не говорю, что плохо, я говорю просто так вот интересно получилось. Я вот слушаю, они все чище и чище, звук все приятнее и приятнее. Наверное, просто я уже вкуривать начал.
3: Да, потому что ведь такая музыка мне, я помню, когда я впервые там услышал «Коррозию металла», мне тяжело она на слух давалась, а в дальнейшем я уже как-то от нее отказаться не мог. Мне нравилась вот эта плотность перегрузов, ну, трэш вот этот вот мне нравился.
0: Слушай, ну а что ты слушаешь, когда едешь на репу, там, я не знаю, в Москву, на работу, на кладбище?
3: Вот сегодня ехал на работу и слушал замечательный альбом Ace of Spades, Motorhead. И весь день я его слушаю, и слушаю его погромче, и еще великолепная погода сегодня. Ну, вот, слушал Motorhead, я в основном слушаю такое старенькое.
0: То есть, в принципе, у тебя не поменялись музыкальные вкусы?
3: Нет, мне то, что сейчас есть, там, и зарубежное, мне совершенно не нравится. Наверное, последнее, что мне нравилось, это Нирвана. Я могу также послушать там Крематорий, например, кино, не знаю, что-то из русского. В основном, да, старенькое, что-то то, что уже слушал, вкусы не поменялись совершенно.
0: Наш человек, поэтому ты работаешь на кладбище. Тебе нравится стабильность.
3: Да, а там спокойно все, тихо.
1: Бизнес, который не прогорит никогда. Да.
3: Сам себе хозяин.
0: Вот. Так, про крупного. Я просто сейчас пролистываю эфирный чат. Что по наркотикам у вас, спрашивает народ. Есть у вас? Завести не надо?
4: Вопрос из госнаркоконтроль. Да.
0: Вам не надо привезти там?
5: Нету ничего у нас.
0: Нету ничего.
4: Вопрос от Павла у вас. Есть еще вопросик возник. Что с бэкфестами у вас? Будете там или нет?
3: Ну, сложно сказать. Это же не от нас зависит. Вот.
4: Ну куда-то вы собираетесь вообще?
3: Собираемся, я говорил уже. Заявки были поданы. Да, заявки подали вообще где только можно. Вот кто-то отреагировали, это Малоярославец, вот 2016.
1: Ну они, да, на рассмотрение.
3: Да, что там будет дальше, как бы, пока неизвестно. Вообще хотелось бы, я сам по себе любитель, да, я и посещаю эти байкфесты. На Волгограде вот я был, в Севастополе, Малоярославец я раньше постоянно там посещал. Вот, это мне это по духу. Вообще, и мотоциклы мне по духу, по большому счету. И хотелось бы, но вот я не могу как бы прогнозировать, что там будет впереди, наверное, потому что я не предсказатель.
5: Но да мы вообще за, как бы.
3: Планируем, хотим, да.
5: Да.
4: Так что, если сейчас нас внезапно слушают организаторы каких-либо байк-встреч, слетов, фестивалей, обратите внимание, это неформатное радиосообщение.
3: Мы жаждем.
4: На данную группу, да, что ребята знают, что они делают, и делают это хорошо. Продолжая эфир, вопрос в миру, кто чем занимается, ну, помимо тебя, Юрий, твоя тема сегодня развита крайне очень остро и здорово, да широко. Остальные ребята кто чем занимается?
1: Антон.
5: Я вообще как бы дальнобойщиком работаю.
4: То есть еще сложнее репетировать становится.
5: Ну, как бы мы друг другу на уступки.
3: Под чутким моим руководством все нормально.
5: Ну, вот. У нас есть определенный там день, в который мы там собираемся и репетируем. Также там кто-то днем там репетирует дома, там бывают дни такие. Вот. И она именно приезжая вот мы именно на студию, на репетиционную, да, вот мы там сыгрываемся. И какие-то недочеты мы там все их устраняем.
4: Ну а далее?
3: Далее Михаил или далее Антон?
1: Да, или да, да я вот тоже сижу и вкуриваю.
0: Ну а кто, Михаил, кто первый? Михаил,
3: что ты, так, что ты там раскуриваешь, Миша?
1: Ну, я раскуриваю. Тут, видишь, про наркотики-то был вопрос, я просто вот что-то подумал.
0: Он задумал и нашел, да? Подумал и нашел.
1: Да не, она...
4: Вот сейчас боится в углу сидит, так что сейчас вопрос крадет, надо задавать. Рассказывай, Миша.
5: К тебе уже выехали, Михаил.
1: На двух работах работаю. Тоже это водителем и генеральным директором. Вот так вот.
0: Нормально. Водитель у генерального директора.
4: Сам у себя.
1: Ну, можно так сказать.
4: А ваш все-таки давайте вспомним, что у вас есть еще и барабанщик, который сегодня с интернетом не дружит. Он чем занимается?
1: Вот это вот такой вопрос Тёмный вообще каверзный. Мы вообще даже как бы не знаем, что это за
0: барабанщик. Вообще, есть ли у нас барабанщик? Кто этот человек? Мы его видим только на концертах.
1: Ну, в принципе, да, он на концерт приходит, отдолбит и уходит, и все, и мы не слышим и не видим его.
0: То есть он не, даже здравствуй, до свидания не говорит, то есть, ну...
1: Нет, здравствуй говорит здравствуй, да, но до свидания нет, по-английски всегда уходит.
3: Приходит и спрашивает, а вы гранитный цех?
1: Да, иногда путает, в другие команды садится вторым барабанщиком.
4: А, то есть вы его тогда видите в хороводе Кадышевой, да, то есть если он ошибся дверью?
1: Да, да, да, на ложках.
5: Мы слышим крики ора, там выходим, его выгоняют,
1: выносит, ну чаще, да, на ложках.
5: Мы слышим крики ора, там выходим, его выгоняют.
1: Выносит, ну чаще выносит, не выгоняет.

0: А итак, друзья, 22:18 на наших зеленых системных подходит уже к концу сегодняшняя программа «Без воды». Ребят, смотрите, я предлагаю, вот у нас обязательно должна прозвучать песня ЖЗЛ, да, она у нас 4 минуты, сейчас у нас 19 минут, грубо говоря, минуточек 7 еще давайте потрындим, давайте расскажем, где вас можно услышать, вот, давайте что-то нажелаем слушателей, ответим вот еще, вот вопрос у нас появился, как вы относитесь к людям, судя по песне ЖЗЛ, весьма непонятно и предвзято.
1: Смотря каким.
0: В общей массе.
1: Вообще нормально. Вообще нормально. Это опять же зависит от того, как люди к нам относятся.
0: В основном.
1: В основном.
2: Ну, в основном непонятно и предвзято.
3: К некоторым непонятно относимся, а к некоторым предвзято.
1: Да, то есть вот так, по-разному, хорошо, да. Кому-то хорошо,
4: кому-то агрессивно.
0: Вот, для тех, кто не следит за эфирным чатом, вот читаю я, барабанщик Денис написал, что он делает лекарства.
3: Офигеть, наконец-то.
1: Не знаю, где он работает, у меня вопрос, какие?
3: Так да, так что самое интересное, я вожу лекарства, оказывается, вот кто их делает. Блин, круто.
2: Не, может быть, он имеет в виду, что он прямо сейчас это делает, вот о чем речь. Панацея от всех болезней. Ну, молодец, Денис, по крайней мере, мы знаем, что ты слушаешь этот эфир.
3: Ну, что в теме, да.
2: Да, и не даешь многим людям поближе познакомиться с Юрием на протяжении некоторого времени, благодаря лекарствам.
1: Да, вот. Я хотел сказать, где нас можно найти. Найти нас можно ВКонтакте, забив «Гранитный цех» в скобочках «рок-группа» и выдает. Также есть сайт официальный, как там, Миша, я не помню.
3: А он так и «granitcech.ru».
1: Да, вот. На Ютубе нас можно, есть канал, тоже «Гранитный цех». И, собственно, где там? В Фейсбуке и...
3: Фейсбук, вот Одноклассники, все есть. Ну, я сейчас ссылочку повесил вот на официальный сайт. Да, там как бы все ссылки на соцсети есть.
1: Оттуда можно уже ознакомиться целиком и полностью со всем материалом.
2: Ну, а сейчас у вас в ближайших планах где выступить есть возможность?
0: Говорите прямо на все лето, потому что запись же будет висеть, люди же будут слушать все равно. Кто-то ведь сегодня не послушал, кто-то завтра будет слушать. Поэтому, как минимум, можете месяца 2-3 анонсировать смело.
3: Через пару недель Красногорск, потом через месяц примерно.
0: Прям говори, где, во сколько.
3: Где во сколько, ну, где там Юра сейчас скажет, а во сколько. Ну, скорее всего, вечером, ну, вот точное время пока сказать не можем.
1: Короче, вот, где? Да. Для тех, кто знает Красногорск, это значит по Волоколамскому шоссе, остановка Кирова. И вглубь туда, в область
3: улицы... Не, ну закрой, скажи, как называется.
1: Роуд Кафе называется. Вот. Он совершенно новый, я думаю, что даже красногорцы о нем особо не знают. Вот. И там новый торговый центр построили вот совсем недавно. И вот это кафе там открылось, и мы его вот как бы хотим там с ребятами сотрудничать и выступать периодически. Вот. Где и как точно, пока еще не могу. Все в процессе, пока еще точно не решили. Пока посмотрели, что там есть вообще. И что с аппаратурой. Вот, точно могу сказать информацию, что 24-го в клубе Мецафорта мы будем играть. Там вот туда рекомендую сходить. Там хороший звук, там замечательный свет.
3: Хороший зал, да, клуб хороший.
1: Все на уровне, да. Вход там 300 рублей. И там не только мы будем выступать, но мы где-то ориентировочно часов в 9 вот в этом районе. Добро пожаловать. 24 июня, да. Все будет хорошо. Мы даже готовим впервые для нас такое некоторое шоу. Будет шоу легкое такое.
2: Шоу лайт. Судя по тому, что Денис уже готовит лекарства. Шоу будет у всех.
0: А на кладбище начали пропадать заготовки памятников.
1: Из нержавейки.
2: Слушайте, ребят, вы уже давно занимаетесь музыкой. Какие пожелания молодым, начинающим, неокрепшим умам?
4: Не сдаваться и
1: идти вперед и делать то, что нравится, не подстраиваясь ни под кого. Вот. И поменьше слушать умников в интернете, которые начинают давать советы. Я не про себя сейчас.
3: Читать не надо, но...
1: Да, как бы... Внимание на них. Ну да, но это не значит, что если кому-то не понравилось, это не значит, что надо останавливаться. Это просто мнение чье-то, и это не мнение, более.
3: Мнение, да, что к этому надо относиться просто как к мнению, что такие люди
1: нужно делать,
3: будут появляться, да.
1: Коротко подытожу. Нужно делать то, что тебе нравится, получать от этого удовольствие и двигаться вперед.
3: И не останавливаться, да. Самое главное, не останавливаться.
2: Так, ну от себя лично хочу сказать. Во-первых, огромное спасибо всем ребятам в группе «Гранитный цех» за то, что сегодня были с нами в эфире.
1: Вам спасибо.
2: Желаю вам успехов, как и всем многим, кто вам желал, больших, творческих, самое главное, побольше выступлений, но самое главное, денежных побольше выступлений. Благотворительность – дело хорошее, но оно не всегда кормит, а точнее не кормит никогда. Вот. И что бы еще хотел сказать в продолжении нашей передачи. Ребята, программа «Без воды» продолжает свое существование. Надеюсь, будет продолжать его очень долго. Загружайте свои треки на неформатное радио. Обязательно все будет прослушиваться. На усмотрение, опять же, мое личное. Это никакого предвзятого отношения к вашему творчеству, если я вам не позвонил, нету. Это просто мое мнение с теми людьми, с которыми хочется пообщаться, что творчество заинтересовало, с теми я связываюсь. И вчера, благодаря передаче 5+1, я нашел участника совершенно случайно на следующую неделю, поскольку одни у нас слетели ребята ввиду гастроли. Это, Захар, знакомый тебе группа «Хмельной ель».
0: Ну, я думаю, это будет веселый эфир.
2: Да, я тоже думаю.
0: Как минимум, надо коньяка литра 3 готовить под него.
2: Да, да, и поэтому, так что не расслабляйтесь. Еще раз желаю больших-больших успехов в группе «Гранитный цех», продолжайте творчество. Поклонников у вас масса, я думаю, что концерты будут проходить на ура. Где запись эфира? Рассказывай, Захар, как что дальше?
0: Ну, после, прям после эфира сейчас я выложу его ВКонтакт, и уже можно будет ее скачать, послушать. На сайте тоже все появится, но чуть позже. Все, друзья, желаю всем удачи, любви, не болейте, любите друг друга. Услышимся со мной теперь в среду, и со мной и с Костиком в следующий четверг. Ребят, спасибо вам огромное, «Гранитный цех».
3: Спасибо вам, творческих успехов.
0: Вот, пусть все у вас будет запиписично. Все, да, все было здорово. Звучит у нас под занавес трек «ЖЗЛ», после которого включится или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Всем до свидания.
3: Счастливо.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Опять загадки. В детстве будущая звезда воровал деньги в общественном транспорте. Карманничал. Учился так себе. Вместо учебы предпочитал общение с друзьями. В старших классах друг привел его в зал, где репетировал оркестр. Он познакомился с закулисной жизнью артистов. Чувак зафанател от контрабаса. И с этого момента кражи были забыты. Все свободное время он стал проводить с музыкантами, а вскоре начал выступать с любительским ансамблем, пел и играл на контрабасе. Все мелодии разучивал на слух, но Джон не знал. Окончил школу, снялся в кино, и через несколько дней после выдачи документов об образовании играл в оркестре для туристов на теплоходе. Ну что тут? Поняли, кто это? Слушайте.

0: Валерий Ободзинский родился в Одессе 24 января 1942 года в городе, оккупированном фашистами. Да, вот такая биография. Работал кочегаром, натягивал пружины на матрасы, делал замки для мебели. Но случай привел его в 60-м году в Костромскую филармонию, потом Томск, оркестр Олега Лунстрема, и к 25 годам Ободзинский уже имел материал для сольных выступлений со своими песнями. Ну, песнями, написанными для него. В 1970 году Давид Тухманов со своей женой Татьяной Сашко написали хитяру «Эти глаза напротив». Пластинка с этой песней поет Валерий Ободзинский, выпущенная фирмой «Мелодии», разошлась тиражом 13 миллионов экземпляров. Колдовство?
1: Твои глаза, как два тумана, как два прыжка из темноты. Каким путем, каким обманом в 20 век прокралась ты, наворожив лиху беду мне,

Все чаще мне ночами снится далекий век, где ты жила. Там на снегу толпа теснится, и на костре кипит смола. Гул голосов, как гул прибоя,

1973 году Валерию Ободзинскому дали заслуженного артиста Марийской АССР. За концерт ставка была 13 рублей 50 копеек. Чем более успешнее, тем больше палок вставляет в колеса. Так и получилось и с ним. Не пускали на телевидение. Запрещали выступать в крупных городах. Не поешь патриотические песни — вообще петь не будешь. Певец говорил: у меня было подавленное настроение. Просто понял, что достиг потолка. Или мне нужно было бросать, уходить торговать овощами. Но, к сожалению, кроме как петь, я ничего не умею. В 1987 году Ободзинский устроился сторожем на галстучную фабрику. Скончался на 56-м году жизни от сердечной недостаточности 26 апреля 97 года. На отпевании священник сказал: умереть так, как он мечтает каждый священнослужитель. Он умер под Пасху. А это значит, что с него сняты все грехи. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

наверно, с песней невзначай. И тебя приду я иной, и тебя я в песне повстречал. Чуточку

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Не молчи, растопи в сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь светел и ясен.

Слова, слова. Потом война. С огнем, с мечтой, с бедой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам себе крутой.

окон, ни дверей, и нет пути вперед и вспять, и нет простора для страстей.

за дверью дверь, потом стена. Разбей ее движением век, и все преграды для тебя растают, как весенний снег. Слова, слова, потом война. С бедой, с мечтой, затем с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам с собой.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

И теперь я до смерти остался один. Две стены, три окна и четыре картины. На стене пустота, за окном карантин, на картинах лицо пожилого мужчины. Он земля, я зерно, что из этой земли силу пьет и любовь, и печали, и отвагу.

я кладу на бумагу. Бог у Бога портянки украл и привет. Бог натер волдыри, ему больно, хромает.

проборе. Общий смысл мне понятен. Вопрос в мелочах, что обсудим в последнем с тобой разговоре. За тебя я полцарства, две трети коня, а попросишь и жизни годочек дарую. Ну а ты, не торгуясь, всю жизнь за меня, было б две, отдал бы, отдал бы и вторую. И мы можем не видеться, жизнь или две. Я чего-то устал, я посплю, если можно. Верю я, ты придешь, жив и бодр вполне, и разбудишь меня. Осторожно.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

Я рыжая пыль на черной броне. Я миг поколений и страсти, последний из тех, кто выжил в огне.

0: где последний бой? От костра только пепел, только треск, только ветер. От костра только призрачный зной. Но постой, не спеши уходить и останься, кем же ты был? Но ветер звал на рассвете, ветер гнал на закате, ветер выл, ветер плыл, ветер стыл.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты», есть абсолютно на всех цифровых площадках мира, заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте, я надеюсь, вам понравится.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: Победитель программы – миксер. Победитель программы – миксер.
1: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок. Забыты все театры, все экраны. Экран мой на сегодня потолок.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1947 году в процессе подготовки негритянского чарта для журнала Billboard журналист Джерси Уэкслер посчитал, что название афроамериканского хит-парада расовой записи Race Records имеет негативную окраску, поэтому он стал использовать в своих рецензиях термин «ритм энд блюз». И 17 июня 1949 года Billboard официально принял новое название, переименовав хит-парад в «Ритм энд блюз записи» — «Ритм энд блюз рекордс». Так что, ребята, «Ритм энд блюз» — это всего термин, относящийся к любой музыке, исполняемой чернокожими для чернокожих. История R&B начинается в 30-е годы, а истоки стоит искать в музыке сельского темнокожего населения. Кантри-блюз в ходе урбанизации, она переселяется в города, что и дает первый толчок для развития жанра. Новая эпоха дает новые возможности. Популярными становятся автоматы для прослушивания пластинок. Оркестры становятся меньше, а с изобретением электрогитары в 1939 году самовыражение становится главным. Певец становится центральной фигурой, что и повлияло на становление ритма и блюза.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Всего рабочего класса, всего сейчас появились единственные героизм в этой войне.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

дать. Вы разорвали сеть, каждый умеет дышать, не каждый умеет гореть. Ты на зеленый в рай, а я так боюсь успеть. Каждый хочет назад.

тебе сказать, можно и песню спеть. Каждый умеет терять, не каждый умеет любить.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди» о вере в светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: День. Начинается день. Это значит,

И еще одна цель. Снова кинуть рюкзак на плечо. И еще одна жизнь.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Однажды, сидя в пышном саду у себя дома, он внезапно отвлекся в середине интервью, чтобы послушать щебет птиц из ближайшего куста. «Вот, вот сейчас исполнено безупречно», — отметил он. «Нечего говорить». Как много вдохновения черпал он из подобных моментов, потратив жизнь, старая воспроизвести эти звуки в партиях для флейты, фортепиано, гитары, вплетая в их ткань чарующие мелодические линии природы.

Как вам композиция на одной ноте соль? Антонио Карлос Бразилейра де Альмейра Жабин. Еще в своей ранней молодости, работая пианистом в ночном клубе Рио-де-Жанейро, Жабин жадно впитывал в себя все разнообразие музыкальных форм. Его музыка необычайно космополитична. Несмотря на то, что Жабин был бразильцем, по сути, темпераменту, он гордился своей страной, языком, культурой и, основываясь на этом, изобрел свой собственный стиль, который соединял в себе пульс самбы, прохладную гармонию джаза и классики. Босса нова!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер, 21.01 на наших зеленых системных. Сегодня среда, это значит, что очередная программа «Неформатный миксер» в эфире. А с вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна. Коляновна, здоровайся давай, Женя. Что ты вечно сжала куда-то свое, отвернешь?
3: Да у нас тут война с собакой. Всем привет. Особенно привет Костику и особенно Павлу. Павел, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе всего самого хорошего.
2: Ты, знаешь, ты такой интонацией говоришь, как вот эти, знаешь, вот бабки сидят на...
3: Да, ну а что, я не бабка?
2: На крылечке бабки сидят, семки да. лузгают. И это, Павел, мы поздравляем тебя!
3: Да я так увидел, сколько было лет. Я посчитала себя вообще старушкой, вообще все трындец.
2: Старперка.
3: Да.
2: Вот, итак, привет всем, друзья. Привет, Костик, привет, Пашка. Конечно же, тебя с днюхой, дружище, бухай, но аккуратно.
3: Блюй поменьше,
2: да, Сёма, привет, Натаха, приветище, Антоха, привет тебе, Настюха вот у нас нарисовалась, привет, Димка Менделеев, здравствуй, и вроде никого не забыл, да, ну все, остальные, кто подтянутся, те и подтянутся. Вот, друзья, ну что, давайте мы, наверное, начнем сразу с победителя прошлого эфира, это проект Ethno Project. В отражении мрачная такая песня, вот, но тем не менее под наше дождливое говно настроение, говнопогоду вполне себе подходит. Итак, победитель прошлой программы Ethno Project в отражении, поехали, ставим, ну и после них начнем, конечно же, программу, основную часть, поехали.

кто я? Загнанный в угол раб. В руках человека черного. Кто ты? Всадник без головы.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, еще раз здравствуйте. Привет, Родик, привет, Серега. Привет, привет, второй Серега. У нас сегодня Серега до хрена. Вот, кто там, Игорян, здравствуй. Ну что, давайте начнем с того, что я расскажу, как с нами общаться, кто еще не в курсе. У нас есть Аська 96-4-7-5, есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобно общаться, WhatsApp, Viber 902-75-00-59, ну и, конечно же, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме, в других социалках мы тоже есть, но во время эфиров общаемся только во ВКонтакте. Вот, по поводу музыкантов, тут вот мне абсолютное зло Коляновна жалуется, что ее тут третировали. Некоторые,
3: не третируют, задают вопросы.
2: Некоторые музыканты говорят, ну-ка сделай репост нашей группы. Ни хрена подобного, друзья. Нет. Как только услышите свою песню в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы, на свои сайты, на свои ближайшие мероприятия. В принципе, для этого все и делаем, чтобы побольше народу об вас узнало. Вот. Это не возбраняется, это приветствуется. Так что спамьте, спамьте сами, господа. Вот, ну и что? Поехали, что ли? Стартанем. Стартанем. Значит, Этно Проджект у нас со следующего, с понедельника, звучит в треке недели, падает им на баланс 1000 неформатных рублей. Ну и, собственно, начинаем. Итак, первый участник сегодняшней программы у нас белгородские наши друзья, не побоюсь этого слова, уже они у нас участвовали, причем участвовали так феерично. Достаточно тяжелая такая песняга. Группа называется «Старый револьвер», трек называется «Нас нет». Так, сейчас я, во-первых, посмотрю, написали ли они что-нибудь про себя, потому что я про них мало чего могу сказать. Вот, ничего они про себя. Ну, скажем так, город Белгород, «Старый револьвер». Я знаю, что у них большая куча преданных фанатов. Вот, и в крайний раз, когда они у нас звучали, я, насколько помню, они все это дело замутили на какой-то прям большой площади. Там был целый флешмоб, много автомобилей, и из каждого приемника орало неформатное радио. Короче, это было круто. Я надеюсь, что сегодня будет что-нибудь такое же. Вот, поэтому призываю. Итак, ставим, слушаем «Старый револьвер», город Белгород, «Нас нет», поехали.

0: поняли весьма феерично, как и в прошлый раз. А на самом деле, вот я такую музыку, честно говорю, не, ну как, не то, что не люблю, а, ну, плохо воспринимаю. Очень мало групп такого стиля, которые я слушаю. Вот, и могу сказать, что старый револьвер, они прям вот четко ложатся во все мои пожелания, как должна звучать такая музыка. То есть вот мне их творчество нравится, они молодцы. Вот, не знаю, почему-то их нету в эфирном чате, может, ребята проебали вспышку, но тем не менее я уверен, что они послушают обязательно запись, ну или появятся чуть позже. Ребят, вы молодцы, мне нравится, что вы делаете. Так, читаю комментарии. Серый вот Маленин пишет: люблю такую тихую, спокойную музыку. Родик пишет: быстро, ритмично, нравится. Антоха пишет: впечатляет, хоть я и не фанат такого вокала. Игорян пашет, вот, пишет: нормас, короче, зашло в него. Вот, и пишет: ни разу не похоже на аматори. А кто говорил про аматори? Кто говорил про аматори? Ну-ка, может, у меня просто... Сейчас я обновлю страничку во ВКонтакте. Может, опять контакт глючит. Может, я опять просрал половину комментариев. Нет, никто не писал про аматори. Что за хрень? Вот. Короче, всем понравилось, всем зашло. От меня галочка точно будет. Группа «Старый револьвер» не появилась в эфирном чате. Ну да ладно. Они появятся, я знаю. Вот, едем дальше. Раз поругаться не с кем, обсудить особо нечего. Всем понравилось, ни с кем прям вот вообще поспорить не вышло. Прям сразу же переключаемся. А, вот Пашка написал: огонь, на аматоре похоже. Ты сделал ход Павлом. Чтобы было насчет чего поругаться. Вот, ну, аматоре я тоже в свое время слушал, и могу тебе сказать, что нет, не похоже. Вот, и Женек со мной согласен, привет тебе тоже. Пишет: вообще не аматори.
1: Я вообще это не слушала.
0: А Колянова,
1: я даже не знаю, что это такое.
0: Ты хоть одно слово разобрала там?
1: Матори.
0: Нет, про то, что пели, да?
1: Нет.
0: Ты поняла, что песня про любовь, про весенний букет цветов? Вообще, да, про высокие чувства. Ну не, да, как ты думала?
1: Не понял.
0: Девушка-металлистка встретила парня-металлиста. Вот, у них случилось искреннее чувство.
1: Я не металлист.
0: И он преподнес ей цветы.
1: Какие, железные?
0: Ну да, металлические. Набор из арматуры, который можно хлопнуть по морде.
1: Пока я собралась с мыслями. Народ, у меня вопрос в зал. Кто делал себе татушку на... Как она называется?
0: На лодыжке.
1: На лодыжке.
0: Вот, он по уху наверняка делал.
1: Вот, скажите, это писец больно или можно потерпеть?
0: Ради красота требует жертву. Будешь терпеть.
1: Ну нет, на плече не так больно.
0: Коляновна собралась
1: я
0: себе...
1: Я забиваю себе.
0: Забубенить. Она у нас синеет потихонечку. Вот, потому что... Когда был первый дракон на плече, мы улыбнулись и сказали: ну все, теперь Коляновна поедет в синюю сторону. Она кричала: да нет, да вы что?
1: Но второй мне не хватает для симметрии.
0: Вот, а теперь вот все у нее понеслось. Хочу тут, хочу здесь, хочу там. Скоро начнем прокалывать. Вот, видите, Серый пишет: не больно нигде. Главное,
1: да,
0: правильно
1: фигня.
0: Обезболить. Главное, правильно обезболить.
1: А меня не обезболил в первый раз.
0: Я тоже про это говорю. Лидокаином набрызгать, и все будет.
1: А у меня там вены близко.
0: Ничего страшного, мы их тебе перепилим. Вот, видите, Серый тоже пишет: лидокаином помажут, набьют и не заметишь.
1: Я все замечу.
0: Вот так вот. Ладно. Едем,
1: спасибо.
0: Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас проект Игорь Вишняков или Холесье. Я честно скажу, вот я послушал эту песню, сперва на меня хлынули впечатления такие не айс. Прям, ну, не совсем понравилось. Даже, наверное, скажу, прям с первых аккордов совсем не понравилось. Но потом, слушая дальше этот трек, что-то меня все-таки цепануло. Причем, друзья, вот конкретно по этому треку прям хочется, чтобы вы мне рассказали, какие ассоциации этот трек у вас вызвал, потому что у меня прям есть четкое

четкое понятие того, что очень что-то напоминает, но не могу понять, что. Вот. Итак, ставим, слушаем. Игорь Вишняков или Лехолесье, Дюэн называется трек. Причем у них, сейчас я вам скажу, они у нас знатоки древнего эльфийского языка. Вот, видимо, где-то там у музыкантов Лехолесья есть, затесались в прабабках эльфы. Вот, и Дювен, это означает «сумрачная дева». Вот так вот. Написан у них, был у девушки такой сетевой ник, общались мы какое-то время в чате, и песня соткана из фраз этого чата. Вот, я первый раз в жизни вижу песню, которая написана из фраз чата. Вот, итак, ставим, слушаем. Игорь Вишняков и Лехолесье, трек называется «Дювен». Это у нас, сейчас я вам скажу, что это у нас Таруса. Почти земляки, прям рядышком они от нас. Вот, ставим, слушаем, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:25 на наших зеленых. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Коляновна тут все еще переживает. Все еще переживает. Это что? Ну ты скажи, как с нами связаться.
3: Я не знаю, твоя губка.
2: Это просто морду надо видеть, честно вам скажу.
3: У меня не морда.
2: Морду лица.
3: Вот, морда лица, да.
2: Морду лица эту надо видеть. Вот, ладно. Итак, давайте повторю, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5, есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Манру, туда тоже можно писать. Кому удобно, WhatsApp, Viber 902-75-00-59. Ну и, конечно же, ВКонтакт. Находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Итак, вот Игорян написал, эта девушка была знатоком эльфийских языков. Я так подозреваю, она употребляла в пищу всякую еду древних эльфов.
3: Грибы там древние.
2: Грибы древние.
3: Листочки.
2: Листочки вкусные, веселые. Вот, поэтому, наверное, так. Так, Родик пишет, мне текст вкатил, равнение смыслов во все стороны. Мощно рублюсь по такому творчеству, здоровски и музыкально нравится. Женек вот написал вокал. Вокал, да. Вот хочу сказать, Игорян, я так подозреваю, вокал твой. Вот, все, все бы ничего, но поработать с ним надо, я имею в виду именно с техникой исполнения, потому что вот некоторые места прям они плавают, связочки гуляют, и я всегда всем советую орать в подушку. Вот прям орать, на чем свет стоит, и может быть даже в две
3: когда
2: подушки.
3: Когда я ору, ты мне говоришь, что ты орешь.
2: Я тебе говорю, иди поори в подушку.
3: А мне неинтересно в подушку
2: вот,
3: поорать.
2: А в подушку тебя никто не слышит, ты никому не мешаешь, но связки становятся жестче.
3: Я пошла.
2: Иди. Так, Антоха пишет, неплохо, ассоциаций нет. Единственное, вокал кажется перетянутым по времени. Натаха написала, ничего себе, погуглила эту песню, плотник. Дмитрий Дубров поет на своих концертах. Интересно, если подшаманить с вокалом и аранжировкой. Крутая. Так, дальше. Настюха пишет, я поплавала, музыка унесла. Леха Улитин пишет, твердая четверка. Серый написал, ну так, пили стрим, будем видеть ваши довольные морды. А, это ты мне, пили стрим. Стрим пили. Не хочу я стрим пилить. Вот, потому что я люблю ковыряться в носу и чесать задницу. Если я это буду делать в эфире, все будут кричать по машинам ручкой, Зухер, и у нас эфир превратится в клоунаду. Было пройденный этап. Не хочу. Так, вот Игорян пишет, эта песня была записана еще в 2009 году. Я уже проорался. Мама, молодец! Грузи свежак. Хочу жесткого вокала. Вот, но, смотрите, написали про ассоциации, вот Антоха написал, нет, никто мне не написал, у кого какие ассоциации. У меня вот именно вот этот мотив, именно вот эта раскачка. Игоряк, вот ты наверняка знаешь, у кого ты это спиздил, расскажи мне. Меня просто, вот, я всю ночь спать не буду и буду думать, где же я это слышал. Мне кажется, у какой-то я западный, может быть, даже вот именно вот эта раскачка вокала. Вот именно вот этот мотивчик, я его где-то слышал, он у меня прям четко в голове сидит. Вот. Ну, может, я просто слишком древний, и новое поколение уже забыло ту музыку и считает, что они сочинили. Я так один раз песню сочинил, да. Вот, я прям проснулся с четкой мыслью, что я сочинил песню. Вот, написал на бумажке, накидал, попел, все здорово, прям вышел на улицу и слышу в радио, она поет, твою мать, я думаю, блядь, я второй Пушкин. Так, ладно, что там у нас, вот, Серый
3: какое
2: просит...
3: Какое ты сердечко?
2: Сердечко он просит.
3: Сережа, если у тебя на мордочке малина, у меня все равно возникают мысли.
2: Сейчас я ему сделаю жирный смайл. Вот такой вот. Вот. На, дорогой тебе. На тебе сердечко.
3: Кошмар.
2: У меня черный пояс по смайлам. Я смайлами могу ответить на любой вопрос. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас группа «Гужевая повозка». Так, сейчас я их найду, чтобы хапнуть ссылочку, во-первых. Где они? Вот они. Так, хапаем ссылочку и смотрим, что про них написано. Во-первых, они москвичи. У нас про себя. О, есть про себя. Группа «Гужевая повозка», Звенигород. Москва, играет мягкий мелодичный рок и барокко-поп. Что за барокко-поп? Выступает как в акустике, так и в электричестве. Песни «Гужевой повозки» отличают здоровый юмор, лиричность, необычные ходы в гармонии. Ви в текстах. Что такое ви в текстах? Не знаю. Объясните мне, друзья. Вот, лидер группы, музыкант и преподаватель Константин Морев. Ставим, слушаем. Москва, «Гужевая повозка», трек называется «Точка». Ну, а вы не стесняйтесь, комментируйте. Соответственно, музыканты, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы, на свои сайты, на свои какие-то ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Итак, поехали.

0: Итак, друзья, добрый вечер всем тем, кто к нам только что подключился. Вот вижу, Костик нарисовался. Присоединишься, пишет. Присоединимся, конечно. Сейчас мы откроем группу в соседней вкладке. Вот, и обязательно, вот прям я сейчас вступаю. Так, где? Вот, вступить в группу. Вижу, там есть лысый бородатый мужик в очках. Вот, есть не лысый бородатый мужик.
1: В шапочке.
0: Есть мужик в шапочке, есть девочка с хвостиком и мужик с баками. Возможно, даже с бородой. Все, я вступил в вашу группу, друзья. Ну что ты, Колян, что ты тыкаешь меня? Сама передавай привет своему Пусику. Танчо, привет!
1: Пусик, привет!
0: Привет, Танчо. Вот. Меня Коляновна избила.
1: Да,
0: весь
1: избила.
0: Весь мой правый бок мне истыкала. Так, читаю комментарии. Пашка пишет, вот я вас так всех люблю.
1: У Паши пошло.
0: Павлуху входит все сегодня. Вот пишет, пивко начинает действовать. Сейчас еще Ромка с ударником приедут ко мне перед выездом в Краснодар. Прекрасный день, несмотря на... Прикольная песня, прям под мое настроение. Первые и эти зашли. Ну, вообще, когда в Павлуху входят все песни подряд из миксера, это значит, что Павлухе уже хватит бухать. Вот. Так, что там дальше? Родик пишет, легко слушается, как-то даже по-кошачьи отстраненный и с хитрецой. Здоровски. Далее. Леха пишет, вот, на смесь сплена и мумитроля, похоже, местами. Не соглашусь. Не соглашусь вот вообще ни в коем разе. Ты знаешь, вот если уж брать какие-то ассоциации, то у меня прям начало трека было плотно прям связано с группой «Земляне». Вот я не знаю почему. Прям вот очень четко легли группа «Земляне». А потом, когда пошел вокал, я понял, что это вполне себе такая вещь приятная. Понятно, что дозировано, что ежедневно это слушать не будешь, но как бы вот в общем плейлисте очень даже здорово в меня вошло. Так, Антоха пишет, смесь Калинового моста и мумитроля. В целом неплохо, но не зашло. А чего вы все к мумитролю-то прицепились? Так, Игорян пишет, прикольная тема. Настюха пишет, легкая летняя, в отпуск по трассе, смотришь в одну точку, поешь и кайфуешь. На трассе в одну точку смотреть нельзя. На трассе надо смотреть на обочины. Так, Натаха пишет, неплохо, но новый язык не разгадал. Текст витиеватый. Вот так вот. У Игоряна с Худхой, ну ладно тебе, ну что это, нет. Ну, Худха тут вот вообще рядом не сидит. Не надо, не надо. Не оскорбляй Костика. Вот. Знаем мы этого Кутху, знаем мы его. Там тексты прям, как тебе сказать, Димка Мулыгин, он, скажем так, слишком как навороченные тексты пишет. Их не всегда хочется воспринимать, очень сложно. Вот, а тут, в принципе, вполне себе очень даже. Не знаю, мне вошло, от меня галочка точно будет. Костик, молодцы, всем вам желаю удачи, двигайтесь дальше в том же направлении, никого не слушайте и работайте. Вот, по мелодии тоже это не Ворон Кутха. Я не знаю даже, про какого ты Ворона Кутху говоришь, ну, или их два, но вот тот, которого я знаю лично, он вот вообще никак не вписывается в то, что мы сейчас слушали. Ладно, едем далее. Кстати, вот вспомнили Ворона Кутху, это ж наш туляк Димка Мулыгин. И сейчас у нас как раз будет смесь. Причем смесь такая достаточно интересная, ребят. Сейчас вот кого-то, может, даже начнет рвать. Я так намекаю на Павлика.
1: Павлик тащит нас.
0: Но если даже в Павлика войдет, то ну прям вот не знаю. В меня вошло, скажу честно, наши земляки, город Тула. Это проект сразу двух или трех команд. Так, сейчас я посмотрю. Вот, во-первых, это MC-группа «Пламя дракона» и «Мистер Грей» и фолк-проект «Лаверден». Тоже Тула. Вот. Стилистику композиции сложно описать одним термином. Это смесь рока, фолка и рэпа. Вот так вот. На самом деле интересная достаточно работа получилась. Давайте ставим, слушаем. Не стесняйтесь, комментируйте. Как бы мне понравилось, честно говорю, вот прям сразу до того, как прозвучало. Итак, что у нас тут? Мистер Грей и Лавердэн, «Сердце воина» называется трек. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:45 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас оно уже ушло. С вами диджей Зухер, с вами Абсолютное Зло Коляновна, наша Аська 96-47-5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Magru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться, WhatsApp, Viber 902-75-00-59, ну и, конечно же, ВКонтакт вездесущий. Находите группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Итак, только что у нас отзвучали «Мистер Грей» и «Лаверден», «Сердце воина». Коляновна, не делай так, пожалуйста.
3: Ну, он нечаянно нажался.
2: Ну, он три раза нечаянно нажался. Не надо этого делать. Вот, читаю комментарии. Так, Родик вот пишет. Шепотом начали, сразу красота. И рыбчинку подкинули под мелодику, а не просто бит. Зашло. Смесь приятная, мастера смешанных стилей. Серый пишет, на НТЛ похоже. Серый, я не знаю, что такое НТЛ, поэтому как бы не знаю, что ответить. Прочитал твой комментарий. Игорян пишет, интересная смесь, мне нравится. Леха Улитин пишет, вошло и зацепило. Пашка, ну кто бы сомневался. Кто бы сомневался. Павлик, выпей еще пиво, в тебя тоже зайдет. Читаю прям вот дословно, сохраняю... Как это называется? Пунктуация, да. Не, ну, рэп говнина, волынка огонь, женский вокал зачет, не люблю эти смешения стилей. Вот, ну, не знаю, во-первых, это не волынка, это или рожок, или жалейка, начнем с этого. А по поводу женского вокала, тут у меня есть маленькая такая придирочка. Нет, все здорово, на самом деле, я вначале еще сказал, что мне трек понравился. На женском вокале плохо слышно женский вокал, но тут как бы сведено немножечко некорректно, частотки не раздвинули, то есть надо было под вокал освободить побольше места, эквалайзером поработать. Вот, и будет вообще здорово. Так, Антоха пишет, интересно сделано, весьма неплохо, правда, похоже на Агенду, но от похожести исполнения не уйти. Антоха, не соглашусь, Агенда более жесткая. Агенда более, как это сказать, кусачая, что ли? Нет, на Агенду совсем не похоже. Так, Родик вот пишет, для рэп части не хватает чего-то в голосе, или я просто к другому рэпу привык? Не хватает вот легкой негритянской хрипоты, но это на мой слух. Ну, это как бы на вкус и цвет все сардельки разные. Так, Натаха пишет, я такой сплав не слышала. Отдельно Драконов и отдельно Лаверден, да. И вместе они совсем неплохо, даже отлично. С Драконами мы вместе по всем фронтам в одной голосовалке были. Моя галка за них, круто. Так, далее. Настюха написала, пишет, скачала, очень интересный сплав. Далее, что там у нас... А, это волынка все-таки. Серый, слушай, ну интересная волынка. А почему она так одиноко звучит? На самом деле волынка это как, ну как минимум три дудки должны
3: я
2: орать.
3: Я угадала, значит.
2: Ты угадала, да.
3: Да, я сразу сказала, это волынка. Мне начали тут какими-то не знаю, вот терминами говорить.
2: Я на самом деле расскажу. Ну вот, Серый, ты как туляк, ты меня должен понять. Вот все знают, ну, наши земляки, что на углу Первомайки и проспекта Ленина стоит библиотека.
3: Отделанная уже.
2: Уже отделанная. А наверху стоит башенка, то есть это бывшая пожарная каланча. И вот в этой башенке у меня была такая мечта, прям вот, ну прям жуткая мечта. Я хотел залезть туда где-нибудь так в 3-4 утра и поиграть на волынке, чтобы меня оттуда менты дубинками сбили или пожарники бронзбойтом. Вот, может даже люк замуровать, но чтобы слышала вся Тула в 3 утра, в 4, то есть чтобы все радовались и слушали волынку. Вот, мне достаточно сильно нравится звук волынки, но вот тут я, честно скажу, не услышал волынки. Вот рожок, соглашусь, жалейка, соглашусь, но прям волынкой она не звучит. Я ни в коем мере не оспариваю, раз Серый говорит, что это волынка, значит, это волынка, он же ее записывал, но вот, ну, не звучит она волынкой, хоть ты меня убей. Вот. Все. Как бы все зачитали. Ребят, молодцы. Хороший симбиоз. Хороший вопрос пришел. Умею ли я играть на волынке? Ты знаешь, Серый, я тебе скажу, что в 4 утра на крыше, на вершине города, когда тебя материт, в принципе, вся Тула, да похуй, умею я на ней играть или нет. Главное красиво. Вот. Так, вот Серый пишет, у Денчика писались. Ну, как бы я не сомневаюсь, что мы у Денчика тоже писались, но что-то все, что мы у него писали, в итоге у меня так и лежит материалом, так мы это и не свели. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше, далее у нас... Вот, Серый со мной согласен. Серый, значит так, у тебя есть волынка. У меня есть огромное желание. Единственная беда, что теперь везде стоят домофоны, но надо придумать, как туда пробраться. И вот утречком, очень ранним утречком, ну, соответственно, надо попрощаться на 15 суток с женами, с женщинами, со своими, с детьми, нас по любасу закроют, но это будет неописуемо. Надо договориться и сделать это обязательно, потому что это будет феерично. Как вас задержали? Феерично. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас проект, который называется «Если просто». Проект у нас из города Лениногорск. Недавно ребята загрузили трек. К сожалению, не смогли связаться с парнем. Я не знаю, если, Женек, ты нас сейчас слышишь, ты как-то где-то обозначься. Я в Viber кинул, конечно, письмо, что ты будешь. И, конечно, на электронку ушло, но... Не знаю, дошло ли. Вот, тем не менее, читаю Описалова. Почему, если просто? Потому что песни у нас рождаются просто, не напрягаясь, не заморачиваясь. Мы не претендуем на великий смысл в текстах и гениальность музыки. Мы просто делаем то, что нравится. И так, как это из нас исходит. Не совсем понятен жанр этой музыки. Продолжим экспериментировать дальше. Вот, собственно, все, что ребята написали о себе. Ну, а мы ставим, слушаем. «Если просто», город Лениногорск, «Ты и я» называется трек. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:56, слона-то я и не заметил, Женька, дружище. Вот, ты знаешь, когда мне Коляновна сказала, что я не смогла найти этих ребят, мне даже в голову не пришло.
3: У меня в группу я не нашла вашу. А вашу мордочку я видел, но я почему-то подумал, что это не вы.
2: Вот, мне даже в голову не пришло посмотреть у себя в друзьях и как бы сказать Коляновне, вот отсюда бери. Бери тута, тута бери.
3: Короче, ты виноват.
2: Да, Женек?
3: Нет, ты виноват.
2: Женек, ты виноват.
3: Да не он.
2: Около птицы, не бьет. Вот. Ну, что, давайте я зачитаю сразу комментарий. Вот Игорек пишет, начало мощное. Далее, так, вокал вот похож на Би-2. Не соглашусь вообще ни в коем мере. Родик пишет, как хорошо стартовали, и ритм брейковый, музыка здоровская, рэпщинка чуть утомляет, не хватает энергии настоящего рэпа. Но сегодня так принято. Но это не рэп, Родик, нет, это не рэп. Так, Пашке скучновато. Паша, выпей еще пиво.
3: Выше Паша, еще пиво. Уже пора переходить на более зажигательные напитки. Тебе
2: да.
3: Будет все нравится сразу.
2: Уже прям пора вискаря бахнуть, и все, ты прям начнешь сам рэп читать, я думаю. Так, Антоха пишет, неплохо ассоциируется почему-то с Меладзе и Би-2. Ты знаешь, я тебе скажу, что не ассоциируется ни с Меладзе, ни с Би-2 у меня лично. Но это очень хорошее сравнение. Я думаю, если бы меня сравнили с Меладзе и Би-2... Вот, кстати, вам скажу честно, Меладзе и Агутин – это два чувака, которых я в попсе... действительно уважаю.
3: Да, он даже по телевизору
2: я
3: слушаю.
2: Я даже слушаю и смотрю концерты с удовольствием всегда. То есть, вот как, каким бы засратым рокером и панком я не был, но Меладзе и Агутин, они для меня как бы в фаворе. Мне они нравятся.
3: А Лепс?
2: Лепс, ну нет.
3: Старый Лепс,
2: я
3: не новый.
2: Я устал. Старый Лепс еще более-менее, а вот от этого Лепса я устал. Так.
3: А Панайотов?
2: Мне сегодня жена, знаете, что предложила, чтобы я по улице ходил, в ресторан пошел в сланцах на носки, знаете, вот.
3: Да, и он мне, знаете, что он сказал? Я не пидорас, это
2: да,
3: пидорасы так
2: ходят.
3: Да, потому
2: что это пидорасы ходят в сланцах на носки, что за бред?
3: А то есть рваные майки пойти, это
2: в
3: нормально?
2: В рваные майки пойти, это нормально, в ресторан на день рождения к начальнице. Ну, это,
3: моей же начальнице.
2: Ну, к твоей же. Вот, я еще шорты короткие одену, тоже рваные. У меня есть, которые ты не дошила. Вот, ладно. Так, Натаха пишет, сегодня прям разнообразие стилей, поп-рэп, рэп слабоват. Вот, опять пишут, рэп слабоват. Да где вы там рэп-то услышали? Вот мне вообще нигде рэп не качнул, не знаю. Вот, Женек тоже удивляется, где люди там рэп нашли. Женька, я не знаю, честно, мне понравилось. Я честно скажу, вот прям музыкальная часть меня прям вперла. Прям вот реально с первых вот секунд звучания я, не задумываясь, прям сразу пихнул трек в программу. Вокал сначала чуть-чуть напряг, честно говорю. То есть я как бы никогда не кривлю душой, говорю, что думаю. Вот, сначала он меня напряг, но потом я вслушался, и нормально, все на место встало, и было хорошо. Вот, мне понравилось, что вы сделали. Так, ладно, читаю дальше.
3: А что они не выкинули ничего на свою группу?
2: А я не знаю, они
3: а
2: просто...
3: А что вы там сидите-то?
2: Что
3: вот.
2: Вы там сидите? Вот, кинули вот. Ссылочку, все как положено, а то сидят там, понимаешь. Так, сейчас нам надо вступить тоже, где так, открыть в новой вкладке. Сейчас мы к вам добавимся. Сейчас у вас на два рыла больше станет. А где на группу ссылка? Я не понял.
3: Что песню скинули,
2: он кинул на альбом ссылку, понимаешь, а на группу не скинул. Женек, ты что-то это, я не знаю. Хуже меня. Я-то старый, ладно, уже понятно. А ты-то бородой зарос, но вроде еще как... маразмом не должен отличаться. Давай кидай ссылочку на группу. Так, вот, Серый пишет, Меладзе фанерщик. Нет... Нет, Серый, я тебе расскажу, знаешь, какую страшную тайну? Все мероприятия, которые снимаются на телевизор, все поют под фанеру. Даже тот же Ленинград, даже те же Чифы, даже тот же Кинчев, когда идет запись программы, они обязаны играть и петь под фанеру. То есть это как бы закон телевидения, и тут ты вот хоть усрись. Но на концертах, я тебе могу сказать, как человек, который это слышал, они работают от и до живьем, и там действительно талантище, там действительно голосина, и это все работает замечательно. Вот, ладно, не будем сейчас мы про мастодонтов сцены говорить, сейчас мы говорим про группу «Если просто», про проект «Если просто». Ребят, мне понравилось все, что вы сделали, грузите больше треков, как бы от меня галочка точно будет. Ромке в Питер, привет! Привет Ромке, привет ударнику группы «Включай микрофон». Вот. И давайте, ребят, бухайте. Бухайте за здоровье Пашки и удачно вам в Краснодаре выступить. Так, вот, не запилили еще группу, все понятно.
3: Очень плохо.
2: Давай, вот сейчас, пока идет эфир, создавай группу во ВКонтакте, которая будет называться vk.com/если просто. Едем дальше. Далее у нас группа, вот как мне это выговорить, Compound. Compound, по-моему, они у нас когда-то уже были.
3: Были. Они даже были в треке дня.
2: Вот. Воронеж. Город знатный, кстати, Константин наш.
3: Константин.
2: Оттуда, который говорит, я жду программу. Жду
3: и программу. Пропал.
2: И пропал, сука.
3: Костя.
2: Ни одного комментария, понимаешь. Вот твои, блядь, земляки.
3: Твою группа... же мать, слушай.
2: Группа Compound, трек называется «Будь собой». Про себя у ребят целое ведро текста. Давайте я зачитаю вот самое начало. Группа Compound играет рок, хард-рок, записали 3 альбома, выпустили 2 художественных клипа. Здесь представлена песня к последнему клипу «Будь собой», записана совместно с воронежской певицей Лили Ан. Изначально песня была посвящена службе скорой помощи, но несет в себе универсальный призыв. Друзья, кстати, питерцы, нашего друга Пашку Антропянского, вокалиста и лидера группы «Полини», буквально на днях уволили, блядь, из скорой помощи. Причем...
3: Все, писет. Не будет больше подарков.
2: Причем не по его вине, вот просто взяли, подставили чувака и уволили. Вот, если у кого-то есть, там, я не знаю, в Питере хорошие завязки, вот он хоть и сказал, что его уже в соседнюю скорую помощь позвали, но вдруг кто-то может помочь по Питеру с работы чуваку, пишите или мне, или Пашке напрямую. Вот, потому как, ну вот вообще обидно. И он меня тут решил... Ладно, сейчас пока не буду ничего рассказывать, будем рассказывать чуть позже. Итак, ставим, слушаем, Compound, «Будь собой», город Воронеж, поехали. Группа не стесняется, как только услышит свой трек в комментариях, в эфире, а не в комментариях. В комментариях сразу пишет ссылочки на свои группы, ближайшие мероприятия и т.д. и т.п. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22.07 на наших зеленых системных. Вот пишет Женек, если бы Кипелов был женщиной. Ой, я не знаю, Женек, ты слышал эту историю? Как-то на одном из малоярославцев делали мы отбор. И, короче, я там присутствовал. Должны были мы главную сцену вести. Вот, а малоярославец, ну, я думаю, большинство музыкантов знают, что это такое. Вот, то есть это... 3 дня просто беспробудного пьянства. И люди, которые с пятницы на субботу бухали усердно, то есть, ну, они там целый год не виделись, да, тут добрались, встретились, наконец-то приехали, нажрались как положено. Вот, и примерно там 1010 человек просто с больной головой, с несчастными глазами. И Валера Кипелов решил в 9 утра провести чек. Вот, когда начала бухать бочка, народ начал возмущаться. Но как-то стерпели это все. Вот, когда там что-то еще начало играть, народ кое-как поскрипывал, но терпел. Когда начал басист чекаться, в соседних палатках народ начал возмущаться. Вот, а когда вышел сам Валера на сцену, и начал он распеваться, причем распеваться каким-то, вот я не помню, то ли то не вечер, то ли черный ворон, что-то вот такое. Прям, ну, вот вообще. И причем он это пытался сделать сразу там в 4 октавах. И какой-то прям из середины поля чувак просто выскочил из палатки и заорал: «Валера, пошел нахер!» Вот, и... вся вот эта вот площадь людей из палаток, все заорали «Да!». И я, в принципе, я просто почувствовал, как у человека лицо начало покрываться красной краской. То есть, если бы я такое услышал в свой адрес, я бы, наверное, прям там и застрелился бы на сцене. Вот. Но он мелодично позавывал еще 5 минут, не обращая внимания на толпу, и ушел. Вот, как бы концерт состоялся, слава богу. Это я так, лирическое отступление. Так, ладно, читаю комментарии к песне. Компаунд «Будь собой», Воронеж. Антоха вот пишет, песня неплохая, были они в бомбардировке с этой же самой песней. Антоха, вот честно, я этот момент как-то просрал, и сейчас вот я слушал песню, как-то я не почувствовал, что она знакомая для меня. Или ты что-то путаешь, или мне она уже хорошо забылась, так что ничего страшного. Так, Леха Улитин пишет, надо ознакомиться, хороший тяжелячок, в группу вступить готов. Так, есть ли ссылка в группу? Не вижу. Где? Где ссылка в группу? Так, далее. Родик пишет, песня почему-то вызвала ассоциации с пенсионной реформой. Будто министр поет. Без обид, странное восприятие, а так... снова здоровский, текст кайфовый. Натаха пишет, Лили тут как Юра Шатунов слушается. Вначале немного по слогам, нет слияния вокала с музыкой. Юрка, приветище тебе, дружище. Пишет, я словно в 90-е окунулся, по саунду очень напоминает то время. Так, далее. Ой, Павлику подарили гитару. Павлику подарили гитару, все расписано, но Ромыч сделал шикарный порядок. Так, Женек пишет, проорал в голосину. Ну и собственно, все. Собственно, все, больше никто ничего не написал. Вот Пашка написал, что ребята только подошли, и все вот эти мои пожелания пролетели мимо. Ромка, Ромка, это я сейчас в Питер кричу. Ромыч, дружище, хорошо вам побухать, поздравьте Пашку и желаю вам удачно отыграть в Краснодаре. Вот, собственно, все, что я говорил. Ну и что? Все, что ли? Едем дальше? Едем дальше. Далее у нас ход и фикс. А, ход фикс. Ну, тоже ничего. Можно и фикс. Ход фикс. Проект у нас из города Москва. Трек называется «Улетай». «Улетай». Так, сейчас, видимо, опять будет тяжеляк. Вот, про себя ребята ничего не написали. Вот прям Первые две строчки песни. Улетай далеко, улетай.
3: Улетай, шарик, улетай.
2: Это песня про бывшую жену. Улетай далеко, улетай.
3: А что это сразу про бывшую жену?
2: Ну, типа, лети.
3: Так же и про мужа сказать можно.
2: Ну, я так говорю, у меня же нет бывшего мужа. Вот, итак, ставим, слушаем. Hot FX, улетай, город Москва. Я опять говорю FX. Фикс! Хот фикс! Город Москва, улетай, поехали!

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Стоять, Зорька! Стоять, Зорька! Забыл подложить подложечку. Сейчас мы это дело исправим. Сейчас мы это дело исправим и запустим. Вот. Теперь все по-человечески. А итак, только что у нас отзвучал хот-фикс. Хот-фикс. Улетай. Ребят, на самом деле все, что я понял, это улетай. Вот все остальное как-то пролетело мимо меня, но тяжеляк, тем не менее, пристойный. Музло хорошее. Так, ладно, давайте читать, что там у нас народ написал. Серый вот пишет: песню мужа, который отправил жену в командировку. Ну, может быть. Игорян пишет: музыка нравится, текст нет. Антох пишет: я ни хрена не понял, но впечатляет. Это здорово, ребята играют громко. Здорово, ребята играют громко. Так, что тут? Кто тут там звонит прям в эфир? Котейка. Котейка, пошел в жопу пока. Вот, мы тебя скинем. Кот польский наш. Так, что там пишет Родик? Вот, шумят знатно, нравится, что шустрая музыка. Слова не понял, но буквы разобрал. Так, Натаха... это она Пашке пишет. Нет струны.
3: Ну, зачем ты
2: парню кайф ломаешь? Там, может, и звукосниматели фольгой набиты, но... Там один Гибсон просто, потому что он Гибсон, он уже стоит. Хрен с ней, со струной. Пашка все равно играть не умеет, ему струны не нужны. Так, Юрка пишет: мне такой жанр не очень близок, но сведение неплохое по законам данного жанра. Нет, звук хорош, вокал абсолютно мимо меня пролетел. Я как раз из тех людей, которые не любят тяжелую музыку. Вот, но неплохо. Так, Серый пишет: слишком коротко вышло. Нормально, нормально. Натаха вот пишет: коротко и непонятно, но мощно. Это здорово. Так, далее. Женек пишет: а то получишь с левой. Это про что? Это улетай, а то получишь с левой. Так, музыка улет, написал Леха Улитин. Ну и в принципе все, комментариев больше нету. Группа Hotfix что-то у нас не появилась в чате, в эфир. Да что такое, кто меня... А, это меня котейка материт, наверное, и каться начала. Так, и усё, собственно, усё. Они не появились, ссылки не кинули. Ну, ребят, молодцы. Музыка, не, ну как, стиль не мой совсем, поэтому, как бы, кроме сведения ничего комментировать не буду, дабы не наговорить глупости. Сведение сделано хорошо. Едем дальше. Далее у нас трек, который пытался прорваться в эфир. Прям пытался он. Так, где они? Вот же они. Люди извне. Люди извне. Город Прокопьевск. Тоже я хотел про эту песню что-то сказать. Но уже забыл. Ладно. Я вспомню и скажу уже после того, как она звучит. Так, есть у них сопроводиловка. Группа «Люди извне» появилась на свет в 2004 году в Германии. Ажна в Германии. Лидер группы Евгений Мальцев был 3 года гитаристом в одной малоизвестной рок-группе и писал слова и музыку для песен, но полностью раскрылся и реализоваться ему не удалось. Вот, в 2004 году судьба свела его с продюсером Эдуардом Альбахом. Альбах. Ну, был бы Альбахман, было бы понятно. Так.

0: с Эдуардом Альбахом, директором студии NRG Records, после чего родилась идея создания рок-группы под названием «Люди извне». Все, дальше читать не буду, тут целое ведро текста. Ставим, слушаем «Люди извне». Трек называется «Остров», город Прокопьевск. Поехали. Ну а вы не стесняйтесь, комментируйте. «Люди извне», если услышите сейчас свою песню в эфире, смело кидайте ссылочки на свою группу, на свой сайт, на свои ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Поехали.
1: От шума машин

Я куплю дом без дверей, без окон. Мы выкрасим стены зеленым и будем жить в нем. Ты будешь со мной теперь и потом. А я губернатором стану.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22-24. Вспомнил, что я хотел сказать про эту песню. Ладно, давайте я прочитаю сразу комментарии. Антоха вот пишет простенько, не напряжно, неплохо. Юрец пишет легко, не напряжно слушается, мне такое близко. Родик написал, легко слушается, словно размышление под гитару и фона. Так, Пашка пошел бухать, давай, удачи тебе. Леха пишет, приятно, легко запоминается. Настюха пишет, привет землякам, под настроение. Игорян пишет, хорошая песня. Натаха пишет, приятный голос. Возникли две ассоциации, но не буду писать. Натаха, вот напиши мне свою ассоциацию, прям первую же. Я на самом деле, сейчас пока звучала песня, я все вот это время искал прям ту ассоциацию, которая у меня, но почему-то я ее удалил из всех плейлистов. А срочно найти не могу, потому что моя беда с албанскими языками. Соответственно, название на албанском я, название песен не запоминаю. Вот, она у меня была в плейлисте, потом, видимо, она стала во ВКонтакте забаненной, и я ее удалил. Вот, а на самом деле мне прям очень-очень, я не помню название песни, я его просто не знаю на самом деле. Вот, но она есть в плейлисте неформатки. То есть она там периодически играет. Есть такая группа Вилко. Есть такая группа Вилко. А, ну вот видишь, Натах, у тебя Сташевский, Бахыт Компот. Нет. У меня прям вот, знаете, есть у них песня такая у Вилко. Эта песня звучала в... Был такой фильм, не помню в каком году, что-то там про одеяло. То ли лоскутное одеяло, то ли что-то такое. Там играла эта девочка, господи, как ее зовут-то, я не помню, как ее зовут. Играла она в «Чужих», в третьих, по-моему, или в четвертых, этого биоробота.
3: Ты их там до хера был, «Чужих».
2: Вот, короче, не важно. Вот, и вот эту песню вилковскую, она мне очень сильно прям напомнила, вплоть до построения. Вот, и... вступление, и гитарная партия, и вот все-все-все-все-все, и потом вот этот разворот-поворот, то есть вот прям по мне так один в один. Я очень хотел ее найти, поставить. Я очень надеюсь, что это было неумышленно, но прям вот, ну по мне так я уже это слышал, поэтому я могу сказать, что для меня это звучит как плагиат. Ни в коем случае не хочу обвинить ребят, это только мое мнение, и может быть я ошибаюсь, а я очень хотел ее поставить сейчас, чтобы сравнить, потому что может это просто у меня в голове так все смешалось, но мне почему-то кажется, что очень она похожа на эту песню. Вот, ладно. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа Paraline. Услышал ребят недавно. Добавились они в трек дня. Я послушал, и мне прям хорошо-хорошо так вкурили. Вот, ставим, слушаем. Так, где они у меня сейчас? Я их найду. Хапну ссылочку, во-первых. Вот же они. Город Москва. Трек называется After End. Про себя у ребят ни хрена нету. Не написано, и тем не менее ставим, слушаем. Город Москва, Paraline, After End, поехали.

0: А итак, друзья, 22:31, только что отзвучал проект Paraline, Автоэнд, Москва. Вот, и, наверное, просто сублимируя все комментарии, которые только что написали, вот я скажу, это тоже не моя музыка. Но вот когда озвучивал трек, то есть я его услышал, меня прям впороло не по-детски. Хорошее музло, прям... Я не любитель этого жанра, честно скажу. Но прям вот это вошло. Вошло неплохо. Может, я старею, я не знаю. Может быть, скоро я перейду на такую музыку. Брошу рок, буду слушать такого плана направления. А петь буду рэп. Куплю себе лупер и буду рэпчину гонять. Вот, ладно, читаю комментарии. Игорян вот написал тут несколько... албанских слов. Мерлин Мэнсон, да, я могу прочитать. Все остальное Nine Inch Nails, не знаю, что это такое. Вот, ну, видимо, какие-то ассоциации. Родик пишет: интересно, музыкально сделали, хоть и не моя музыка, а вот хорошо слушается. Намонтировали химики. Так, Лайт Андерсон пишет: все верно, но только я один. И всем спасибо. Это тебе спасибо. Это ж ты ж нас порадовал-то, ё-моё. Так, Антоха пишет: неплохо, напомнила Линкин Парк и Мэнсона. Не знаю, Мэнсон у меня стоял долго на будильнике. Вот очень долго стоял на будильнике, потому что я проснулся мог только под полный звук усилителя на 100 ваттных колонках. Только так. Больше я ни подо что проснуться не мог. Вот, и... Мэнсона мне не напомнило, честно скажу. Вот, все как-то своеобразно. Ну, хотя, может, я просто мало в этой музыке мозгами крутился, поэтому мне наверное, сравнить не с чем. Так, Настюха пишет: далеко не мое, но заряжает. Леха пишет: круто и огненно жгут. Юрка: вот ох уж эти албанские языки. Да, Юрец, ты не представляешь, какое для меня это мучение постоянно. Вот. Особенно, когда прилетает все это в трек дня или в трек недели, это же надо все проговорить правильно. Вот. Но тут выручает эта падла, которая называется Google переводчик, translate.google.com. Там вбиваешь фразу, и там есть кнопочка, и там баба механическим звуком озвучивает. Вот это все дело заучиваешь и кое-как под звучку выставляешь. А иначе прям ну никак. Вот, ну что, молодцы, молодцы, мне понравилось, ребят, делайте больше. А, ты же у нас один. Светлый Андерсон, Лайт Андерсон. Вот, делай больше, никого не слушай, все у тебя здорово, мне понравилось. Кидай больше треков на неформатку. С удовольствием ознакомлюсь. Так, ну и что? А все что ли?
1: Усё.
0: Усё, что ли? Ё-моё, это был финальный трек программы. А я-то тут настроился, думал, еще 2-3 трека. Ну да ладно, все. Друзья, ну я вас поздравляю, закончился еще один неформатный миксер. Что будет дальше? Что будет дальше завтра? В течение дня, но скорее всего ближе к вечеру, на сайте неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка, ставьте галочки за все треки, которые понравились, не жлобитесь. Вот, напоминаю, что грязная игра — позорище, не надо покупать голоса ни у каких гребаных, понимаешь, предлагателей, все это очень легко вычисляется. Вот. Соответственно, будет, пока, ребят, временно, пока один победитель, отказались от ништяков, потому что надо разгрузить плейлист, но, тем не менее, все равно все путевые треки ложатся на карандаш, и в ближайшем разборе, в большом, они, конечно же, пойдут в ротацию, то есть сильно не переживайте, просто победитель попадет в ротацию раньше, ну и получит несколько фишечек, это как 1000 неформатных рублей, и, собственно, трек недели всю неделю будет звучать. Вот, что еще хотел сказать. Завтра у нас будет программа «Без воды». Услышимся с вами завтра. Так, сейчас я посмотрю, кто там у нас будет. Костик уже мне написал. Так, вот, в новой вкладке. Я помню, что будет Свердловск. Я помню, что будет Свердловск. Так, вот. Вот, у нас будет группа «Брат 3», Екатеринбург. Так что завтра в 9 вечера подтягивайтесь, кому интересно, будем общаться в пределах программы. Можете уже сейчас в эфирном чате Зухера по соседней ссылке перейти, уже оставлять вопросы группе, ну или завтра прям живьем. Ну и, собственно, все. Все, друзья, всем счастливо. Еще раз поздравляю всех с именинами. Поздравляю всех с дня рождениями, поздравляю победителей. Не болейте, любите друг друга. Всем пока, услышимся завтра. Коляновна.
1: Всем пока.
0: Вот. Что тебе вечно командовать надо?
1: Я без команды
0: где
1: не могу.
0: Где тебя хрен заткнешь, а где так прям вот. Все, всем пока, счастливо, друзья.

Ребята, какой тут дифтонс или тул с мишугой? Жабим ломал, не подразумевая счет. Просто так, вот просто так. Выходило и все. Мы привыкли к четырем четвертям. Ну там 16-тактовые фразы, квадраты. Ну максимум 12-тактовые плюс. Или там 2/8 какой-нибудь переход. Или там 1/4 или дольку где добавить. Ну понимающие знают. Но когда Жабим писал, кажется, что он просто вот с 8 утра и до 8 вечера. В то время, когда вы подходите к концу 40 тактов или 5 минут, после как в симфонии, и вы смотрите на запись ключевых тактов, и можно повредиться в рассудке. 3 вторых такта, затем 2 вторых, и темп, в который невозможно войти. Жабим дышал музыкой, жил ею. И всегда негромко напевал на своем чарующем португальском, достигая глубочайшей гармонии слов и звуков. Умер он в Нью-Йорке 8 декабря 1994 года, но похоронен в Бразилии. Благодарные соотечественники назвали в его честь аэропорт в Рио-де-Жанейро.

0: Thank you.
1: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
2: Золотая коллекция Неформатного радио.
3: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне эти самые кольца приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
4: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

песен. Ну что ты молчишь? Ну молчи, растопи в сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь светел и ясен.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы у меня такой вот блюзик? Блюзик такой, именно про водочку, вот хороший блюзик про водочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

сказочных залах музея. Шкуры змей неестественно длинных, чучел всклоченных в мутных витринах. Бесконечнейшая галерея, но жестоко чарует меня. После страшных чудовищ косматы

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа «Асбест», Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Итак, другие подруги, здравствуйте. 21.01.12. Вот такое красивое системное время у меня. Сегодня с нами наш одесский друг Петруха, пишет, репа отменилась из-за непогоды. Слушай, Петруха, непогода — это в связи с осадками? В связи с осадками, как репа может из-за непогоды отмениться? Вот, пишет, удачно есть домашнее вино под эфир. Все тосты за любимую неформатку. Петруха, сегодня, представляешь, ехал на работу. Меня Коляновна назвала помоечником. Представляешь, меня моя жена любимая обозвала помоечником. Вот, ехал на работу и поворачиваю, ну, с основной трассы, с федеральной, на проселочный, как это, как он называется, сабвей. На проселочный сабвей. Вот, и представляешь, на перекрестке стоят два 20-литровых бутыля, грязнющие, но целые, не разбитые, стеклянные. Вот, и я как сам не свой побежал, остановил машину, вытащил эти бутыли из грязища, закинул их, я их когда привез домой... Я машину еще оттирал после этого полчаса, но я их довез, доставил. Для меня, как для самогонщика, понимаешь, это бутылки, они на Авито стоят по 2000 каждая, представляете? А тут кто-то взял и выставил. Но вот молодцы люди добрые, взяли и выставили. Нам не надо, но понятно, что вещь полезная, может, кто-нибудь заберет. И я тут как раз мимо-то и проехал. Вот, ладно, Машка наша сегодня отрастила пупыску, вот, сегодня ее зовут Мантон, вот, поэтому, Маха, мне бы не забыть, что это ты, но я так это сейчас себе запомню, Антон Шевченко, это Маха. Вот, привет, Машка, привет, Петруха, ну, собственно, Антон тоже здравствуй, Жень Баринов, привет, кто там, Денис Тонкоглаз, здравствуй. Кто там? Так, подождите, что-то я забыл, нет? А, нет, все на месте. Все на месте, все хорошо. Машка, баба с яйцами, да. Вот, и сегодня у нас нежданчик, ребят, представляете? Мне сегодня Вань позвонил, говорит, Зухер, представляешь? А у нас же еще мы забыли один, как это, пакет участников поголосить. Мы, говорит, их забыли. Совсем забыли их поголосить. Вот, поэтому держи-ка ты, Зухер, сегодня пачку из 12 или из 13. Короче, до хрена там, из 12 треков. Вот, и сегодня прям... Короче, сегодня я не размножаюсь. Сегодня, видимо, я не буду размножаться, потому что Ваня решил, что Зухером размножаться ни к чему. Вот. Главное, знаешь, что Маша все слышит. Да. Вадик, привет. Гриша, здравствуй, дорогой. Вот, всей командой, короче, нафиг этот гейн. Весь нафиг этот гейн смотрит. Вот, привет нафигу гейну. Здравствуйте, ребятушки. Всем приветище огромное. Здравствуйте. Я же забыл поздороваться же со всеми, да, сразу. Здравствуйте, радиослушатели. Здравствуйте, все, кто слушает нас в онлайне. Отдельный привет нашим молчаливым слушателям, те, кто слушает нас на Spotify подкастах, на Apple подкастах, на Google подкастах, на SoundStream подкасте, ну и вообще слушает в записи. Вот, вам отдельное приветище. Для тех, кто у нас в первый раз, расскажу, как с нами общаться. Во-первых, у нас на сайте, на страничке прослушивания, на сайте неформатная.ру, надо нажать кнопку «Слушать радио», и там под проигрывателем в самом низу есть эфирный чат. Вот, он у нас отображается на видеостриме, я его вижу, я оттуда читаю. Вот, второй метод у нас самый простой. Находите во ВКонтакте группу «Неформатное радио». В группе прямо сейчас идет стрим. Там моя наглая морда продажная, да, и в комментариях к стриму, не к эфирной теме, а к стриму, можно тоже писать, Там я тоже вижу и там я тоже читаю. Вот, и то же самое в Ютубе. На канале «Неформатное радио» есть сейчас стрим идет, и в комментариях к этому стриму тоже можно писать. Я тоже эти комменты вижу. Вот, собственно, рассказал. Далее, если вы слушаете нас на радио, то у вас все хорошо. Если вы слушаете нас в онлайн-потоке, ну, тоже радио, то у вас все хорошо. Если вы смотрите стрим, то, во-первых, оденьте наушники или выгоните детей из помещения, потому что нет-нет, да и да, могу тут матюкнуться ненароком. Вот, на радио там все нормально. Ну и плюс по поводу звука. Качественный звук у нас там на радио, а на стриме музыкальная составляющая, она так, постольку поскольку. Здесь главное, чтобы все видели, когда нужно поднимать стопку. Вот, Ваня, здравствуй. Слушай, сегодня хорошо. Сегодня прям хорошо. Сегодня прям хорошо. Серега Винокуров, привет. Игорь Савосин, здравствуй. Вот, сегодня прям я живее всех живых, бодрячком отработал, сегодня собак с собой брал. Вот, единственное, теперь переживаю, как бы они у меня клещей не наловили. Вот, но, в принципе, я счастливый, ну, ты, наверное, поздно появился на стриме, я тут вначале хвастался. Я сегодня с помойки приволок домой 2 20-литровых стеклянных бутыля. Вот, и я прям сегодня шикарный. Шикарный довольносик. Теперь их как-то отмыть надо. Туда рука-то не залезет, там узкое горло. Вот, но это я уже решу. Это я уже решу. Вот, ладно, друзья, теперь давайте начнем разбирать, что там у нас с голосовалками. Давайте начнем с альтернативного голосования. Смотрите, на Шилов Бенд накидали 500 рублей. Удваиваю на 2, значит, 1000 неформатных рублей закинем вам на баланс. Ну, завтра, видимо, завтра, когда буду выкладывать запись эфира. Slim Life 200 рупий, вам тоже просто увеличиваю на 2, 400 рупий на баланс. Вот, на радионавтику накидали 1300. 1300, вот, умножаю на 2, 2600, зачисляю вам на баланс. Ну и давайте покрутим этот трек в треках недели. Ну, сумма нормальная, солидная. Вот, не жалко. Так, все, это что касаемо альтернативного голосования. Оно никак не влияет абсолютно на результаты основного голосования. Это чисто вот наши радийные призы. Чисто для музыкантов. Так, сейчас я поменяю сразу, дайте мне минуточку, сейчас я сразу поменяю эти голосилки. Сегодня у нас в альтернативное голосование не влезло 2 участника в новых, потому что там ограничение в 10, поэтому за 2 последних в альтернативной голосилке не поголосишь. Вот, ребят, но если вам прям сильно хочется за себя в альтернативке поголосить, и вы себя тут не видите, можете голосовать через Сбербанк онлайн. Вот, я то же самое сделаю, умножу вам на 2 и зачислю на баланс. Вот, так, все, с альтернативными голосилками разобрались. Все, доступно новое, старое озвучено, бабусики зачислю, когда буду выкладывать запись эфира. Вот, теперь же к самому главному голосованию, кто же у нас поедет, понимаешь, играть на фестивале Revolution. Вот, ребят, и я же вот честно, вот мы когда на день космонавтики эфирили, слушали «Землю в иллюминаторе», я так просил, говорю, ребят, давайте жить дружно, мы же все друзья, давайте, чтобы все было честно, чтобы все было гладко. Ну, нет. Ну, я, конечно же, не имею права никого судить, я не буду ничего утверждать, может, там расстарались друзья, фанаты, может, музыканты и не в курсе. Ребят, ну, на самом деле, прям накрутка шла широким ходом. Вот прям вот от ноги, от руки. Поэтому взвесив все за и против. Да, сейчас все закричат, что Зухер продажный. Да, обязательно. Это я слышу каждый год. Вот, что Жухер скотина. Вот, и Машка, короче, мне занесла денег. А потом еще приехала, на всякий случай дала еще. Еще на всякий случай дала, так что мы повязаны тут не только баблом, вот, но и всем остальным. На фест едет группа Slim Life. Вот, потому что, ну, ребят, давайте будем честными. Вот. Такого я не видел еще ни разу. Представляете, я 21 год диджей неформатного радио. Я 3 года диджей Европы Плюс. Плюс сам музыкант, да. Сегодня у меня утром вышел альбом. Я его выложил. У меня куча друзей. И я видос записал, говорю, ребят, перепостите. Плиз, кому не лень. Вы знаете, сколько перепостов сделали? Ну, наверное, штук 10-11. Штук 10-11. Вот, а... Тут, понимаешь, по 6 голосов в минуту. По 6 голосов в минуту нарастало и нарастало. Вот я вам на стриме даже скину. Вот, и причем это прям по часу, по два. Такой стабильности я, конечно же, не видел нигде. Ребят, давайте будем честными. Я надеюсь, что это не вы. Я надеюсь, что это кто-то из фанатов вам подсурупил, но я предупреждал. Вот, все, едет у нас Маха. Едет у нас Маха, которая занесла денег и еще дала Зухеру. Да, вот так вот. Чтобы и да, я продажный, да, я сволочь, можете начинать меня материть. Вот, сегодня я победителей включать не буду, потому что у нас очень много треков. Давайте мы прям сразу начнем слушать. Что там у нас? Первая группа у нас «Мораторий», город Москва. Трек называется 2830. «Мораторий» — молодая московская рок-группа, никакой привязки к политике, никаких коммерческих обязательств перед продюсерами. Зато в их песнях вы найдете отражение самых вечных ценностей всех времен народов, дружбы, любви и хороших напитков. Собственно, ставим, слушаем, поехали, а вы, конечно же, комментируете. Поехали.
4: Люди не спят,

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21:17:17. Вот такое красивое время, системное. Слушайте, классное музло сейчас послушал. Прям мне понравилось. Единственное, конечно, не для радио. Ну, занудновато, длинновато. А так, в принципе, очень даже ничего. Как так? Как так такая группа не пролетела в финал в какой-нибудь? Вот, Ванек, смотрите, пишет: все, кто сегодня в эфире, прорвались в полуфинал, но их порвали те, кто прорвался в финал. То есть у нас сегодня группы, которых уже порвали. Вот, и мы их сегодня, видимо, решили добить. Ладно, ладно, ну, тем не менее, моратория интересная, ребятки. Ребят, грузите треки вообще свои на сайт неформатки, с удовольствием в какую-нибудь программу возьму. Только я умоляю, не грузите пачками по 300 штук, там 2-3 трека в неделю, это оптимально и для вас, и для нас. Потому что если грузите там по 100 треков, люди просто вас перелистывают мимо и дальше не слушают. Вот. Так, Васек пишет: пойду репать, отличного эфира. Давай, давай, друже. Так, что с сегодняшними треками? Они участвуют? Да, да, это будет еще один финалист. Будет еще один финалист. Мы сейчас выбирать будем еще одного финалиста на фестивале Revolution. Так, Марат пишет: спасибо за эфир. Он еще не кончился, он только начался. Так, Диана пишет: отличное начало эфира, атмосферно, очень нравится мораторий. Передавайте, видимо, хотел написать. Передавайте чаще. Так, слушай, ну для этого мораторий должен быть у нас на сайте, и как минимум мы должны взять их в программу. Вот, для этого надо, чтобы они залили. Крутой трек. Так, Антоха пишет: неплохо, но не зашло. А что тебе не зашло? Странно. Мне очень даже хорошо качнуло. Я прям с удовольствием послушал. Репосты в ВК уже не работают. А как они должны работать, Васек? Я не понимаю. Ну, репостнули люди у себя на стенку, и у них появилось это. Тут же смысл не в том, чтобы... Это как-то... Я ж не работаю. Я же не работаю в ВК. Это для осведомленности населения. Вот, Натаха, привет. Привет, Натаха. Так, что там еще нам еще? Что там еще нам еще? Дениска душит мышь. Мораторий обожаю. Ну и все. Все. Больше комментариев нема, что-то сегодня неактивно. Ладно, поехали дальше, сегодня не будем долго разжевывать, потому что очень много треков, а я сегодня хочу размножаться. UAJET, так, сейчас у меня же где-то есть сопроводиловка, вот. UAJET, город Москва, Шатет, блядь, твою мать, выматерился. Шатет Мирон.

Shattered Memories. Разрушенные воспоминания, вот так вот. You Are Jet — это симбиоз достойных метальных рифов, кочевых ритмических рисунков, интересного вокального исполнения. Вот, и все это You Are Jet, город Москва. Ставим, слушаем, поехали. Виау, привет. А, У Аджет, сорян, ребята. Вот, они мне в Тутубе пишут. У Аджет, все, понял. Слушай, а У, по-моему, пишется как два О. Нет, или я что-то... Я, насколько помню из уроков английского, если у нас первая буква Ю в слове, то она читается как Ю. Может, я не прав, но меня, по-моему, так в школе учили. Вот. Ладно, Уаджет, Москва, Shattered Memories, поехали. Ставим, слухаем, вы комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21, 25, 20. Я очень много ругался матом за кадром. Вот, все для того, чтобы случайно не выматериться в эфир. Вот, Уаджет, ребят, ну красавцы, слушайте, я даже сбегал тут это, включил сабвуфер у себя, у меня такие хорошие колонки советские, то есть у меня реальные 300 ватт сейчас под столом подбухивали. Вот, шалом в хату, музон в приору, здравствуй, Димка. Так, что там еще? Начало трека было обманчиво легким, Дианка пишет. Слушай, ну нет, они прям сначала хорошо рубанули. Ребята, очень рад, что у вас пошло. Вот, слушай, ну вот как эта группа, она не попала в основной отбор? Вот, ну, мне непонятно, ну честно. Это вот билетная система голосования, да, это же вот кошмар. Очень качественный звук, очень качественное музло. Очень интересный звук. То есть, ну вот, я сейчас реально кайфанул, просто послушал. Я человек, который любит Кадышеву, Шуфутинского и же с ними. Вот, я сейчас вот просто качнулся под Уаджет. Не, ребят, краса, грузите своих треков на неформатку. Что бы там ни было с фестом, обязательно куда-нибудь в программу возьму и, скорее всего, что-нибудь отберу на, ну, в ротацию, на постоянку. Только умоляю, не грузите большими пачками. 2-3 трека в неделю оптимально. Так, кто это был? Это была группа Уаджет. Уаджет. Ссылочка на этот есть. Вон Ваня кинул в чате. Кстати, Уаджет у вас плюс один от меня точно есть. Так, что там? Что там еще у нас? Ванька пишет, вот, да, классный, но чтобы кто-то победил, кто-то должен проиграть. Коридоры возможностей для всех одинаковые. Но тут как тебе сказать? Хитрые вы. Я продажный, а вы хитрые. Все же логично. Мы нашли друг друга. Вот. Ладно. Что делать? Что делать? Ну, не пошли просто, видимо, слушатели не поехали по билетам. Вот. Это, кстати, беда того, что люди перестали ходить на концерты, да. Вот. И надо бы отключить интернет в стране. Вот. Оставить только, что там оставить? Оставить электронную почту. Вот. Авито. И там еще пару каких-нибудь сайтов, где нельзя слушать музыку и смотреть видосики. И все. И люди начнут ходить валом на концерты, начнут покупать пластинки. Музыканты опять начнут жировать, пираты будут радоваться. Короче, начнется эйфория музыкантская. Поехали дальше, не будем долго тереть, сказал Зухер, и тер полчаса про какую-то фигню. Иринея, группа Иринея, трек называется «Весна», город Москва. Симфоник, метал, оркестр Иринея, музыкальный коллектив, исполняющий авторский материал о человеческих пороках. Они отражают низменную реальность, маскируя текстами и мелодиями о высоком. Что вы пишете? Что вы пишете? Иринея, Москва. «Весна» называется трек. Поехали, ставим, слушаем. А вы, конечно же, комментируйте.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21:33:33 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Привет, Бобруйск, здравствуй, Колка, здравствуй, друг мой. Вот, ну что, отзвучала сейчас у нас группа Эринея. И написали они про себя, что они симфорок. Вот, и я тут за кадром кричал: ну раз уж вы симфорок, так идите до конца. Нужно вам или живого контрабасиста, который смычком умеет играть, вот, на безладовом инструменте, или виолончель. И мне кажется, будет вообще шикарно. Вместо басухи низкая виолончель — это будет прям вот шикардос. И тогда у вас точно будет симфорок. Так, стопроцентный. А еще волынщика с очень басовой волынкой, собственно, чтобы четверо заносили трубу от волынки, вот эту басовую, вот, подключали к ней компрессор, и она выдавала одну ноту бу. Вот, ладно. Так, что там нам пишут? Сейчас я сверху вниз пролистаю чуть-чуть. Вот, звучит офигенно. А, Ирка написала: это самая нежная наша песня. Ирин, мне понравилось. Что могу сказать? Грузите своих треков на неформатку. Независимо, что там с фестивалем получится, не получится, по крайней мере, куда-то еще вас припихнем, куда-нибудь в программу возьмем, куда-нибудь, может, что-то в ротацию заберем. Грузите, не стесняйтесь. Это очень хорошо. Так, что там нам пишут? Сейчас где-то я потерял. Вот, Никитка пишет: кайф. Антоха написал: эпично. Дианка пишет: оказывается, много интересной новой музыки. Классно, что вы передаете эти группы. Да мы все, у нас всегда так. У нас, я всегда говорю, очень много талантливейших ребят у нас в России. Вот. Но, понимаешь, этот гребаный шоу-биз, через эту заслонщину никак не прорваться. Вот, поэтому мы вот 20 лет раскрываем таланты, и у нас звучат на неформатке только такие вот ребята. Так, что там еще нам? Духовые огонь пишут. Серега, вот Терехов пишет: кстати, да, виолончель бы неплохо зашла. Так, Ирка пишет: ищем виолончель в записи, альт, скрипки, трубы, тромбоны, ну и по базе гитары, барабаны, вокал. Вот, друзья виолончелисты и, понимаешь, контрабасисты, прям срочно, кто нас сейчас слышит, кто будет слушать запись, вот, найдите Ирину Аникину у меня в друзьях, а она там появится сегодня, я думаю. Вот, и ищет она, понимаешь, виолончелиста и контрабасиста. А лучше обоих сразу. А лучше, чтобы выбрать было из кого, чтобы человек 10 и пришли на одних виолончелях сыграли. Так, Вань пишет: Рене очень шикарно выступают. Был у них не раз на концертах, отлично поют. Саундтрек к Рокки 8 эпично. Так, сделай анонс еще раз, чтобы... Еще раз сделай анонс. Насяйника просит. Друзья, все, кто сегодня звучат в эфире, все 12 групп с завтрашнего дня будут биться за место на фестивале. Вот, еще одного финалиста выбираем. Это будет еще одно голосование. Вот, проанонсировал. Рина, привет! Так, послушал альбом с кайфом. Спасибо, Витя, спасибо, дорогой. Вот, я надеюсь, что хотя бы 1% населения это понравится, и будет уже хорошо. Так, что там? И в кильте... Да, я понял. Так, Ирка пишет: нас сейчас 13 человек, с трудом где помещаемся, больше уже сложно, но ничего, ради музыки можно и потерпеть, понимаешь, пускай виолончелист упирается локтем в попу вокалистки, а что делать, музыка она такая. Так, Петруха пишет: интересно, но в наушниках сведение не понравилось. А ты не слушай в наушниках, включи колонки, мать его, идти. Так, волынщику зимой холодно. Волынщику холодно, если он, понимаешь, в килте. А если он нормальный гетероориентированный сексуал, то он, понимаешь, будет в штанах зимой. Так, вот Володя пишет, у нас есть тромбоны вместо волынки. Тоже неплохо. Так, Витек пишет, как свое творчество донести до таких активных слушателей? Как играть, писать, вот, на неформатку грузить, везде пихаться? Только я всегда говорю, ребята, делайте качественные записи. Ну вот сегодня пока никто не расстроил. Вот из сегодняшних ребят пока все молодцы. Вот, потому что, ну, я часто открываю тот страшный секрет. Ребят, ваши треки, люди, которые отвечают за звук там в эфирах, на радиостанциях, на телеящиках, на где бы то ни было, ваш трек слушают ровно 4 секунды. Вот, если понравилось, перематывают на середину, слушают еще 4 секунды. Если что-то за ухо зацепилось, тогда, может быть, внимательно послушают, вот, и только тогда принимают решение. Если в первых 4 секундах мы услышали что-то там такое... Короче, что-то не такое, то ваш трек просто пролистывается. Вот, поэтому всегда делайте качественные записи. Вот, так, что там еще? Что там еще? Волынщику не холодно, холодно только волынке. Килт — это круто, но надо штаны в фасон килта. Не знаю, я строго за штаны, без всякого там, вот, килтования. Я считаю, мужик должен быть мужиком. Даже если ему на роду написано ходить в килте, он должен ходить в штанах. Вот. И спать только с бабами. И, понимаешь, ну, хотя бы так. Ходить в штанах и спать с бабами. Вот. Ну, все остальное очень размывчато. Вот. Тут того и гляди, можно сейчас налететь на конфронтацию. На конфронтацию с РПЦ. Чего бы не хотелось. Вот, ладно, поехали дальше. Paper Titles, следующая группа. Так, сейчас сопроводиловку открою, где, вот она. Москва, Time and Water, время и вода. Молодая англоязычная группа из Москвы, чья музыка наполнена игривым поп-рок звучанием, которое контрастирует на фоне мрачной лирики. В своих работах группа рассказывает о рефлексии и переживаниях лирического героя. Что это рефлексия? Что? Я пятый раз уже это слово слышу. Вот, Paper Titles, время и вода, ставим, слушаем, а вы, конечно же, комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, други и подруги, Paper Titles только что у нас отзвучали, «Время и вода». Слушайте, ребят, честно, я за кадром глумился как мог, и, ну, ни в коем случае обидеть вас, ребят, не хочу, но вот честно говорю, если это такая задумка, что каждый музыкант играет со своим метрономом, вот, то мне кажется, она не удалась, потому что, ну, в качестве фишечки там где-то сбиться всем дружно там, да, или там по очереди в середине песни, это прикольно было бы. Там, я все понимаю, вы художники, вы так видите, но вот как человек со стороны, вот, я честно скажу, меня это вот все, я понял, что вы хотели этим сказать, но вот обычным людям, наверное, не зайдет. По крайней мере, мне уже где-то на второй четверти песни уже начало это надоедать. Вот, честно говорю. Вот, поэтому тут вы переборщили с самовыражением. А так, конечно, классный вокал мне понравился. Вот, смотрите, и пишет нам Димка Казаков, пишет, хочу отметить вокал, его бы прям прогрессив метал. Да куда, в какой, в хоть куда его можно, в хоть куда, потому что интересно. Так, что там нам пишут? Голос красивый, гитара. Антоха пишет, ничего не понятно, но звучит. Метроном был пьян, пишет. Так, стиль очень позитивный, что-то такое студенческое, но исполнение я не понял. Вот, слушайте, ребят, я же вот не для того, чтобы вас как-то зачморить или обидеть. Нет, это реальная реакция. Реальная реакция. Так, что там еще у нас? Понаберутся слов каких-то непонятных. Рефлексия, да, рефлексия — это, оказывается, самоанализ. Вот, так и пишите самоанализ. Зачем писать про рефлексию, я не понял. Так, Витек жалуется на неформатке. Слишком много треков. Я даже не надеюсь уже в миксер попасть. Витек, надежда умирает последней. Вот когда я сдохну, тогда уже можешь не надеяться. Все. А пока я живой, все еще может случиться. Не переживай. Я еще на сайте треки даже не разгребал, потому что у нас уже какой? У нас уже шестой эфир Революшена. Шестой эфир, это уже шестая неделя. Вот, понимаешь, то есть это больше месяца. Соответственно, там уже этих треков, я представляю, сколько накопилось. И интересных, и не очень. Вот, и как только отборы закончатся все, у нас пойдут нормальные миксеры, все попадете. Так, Ринка пишет, пищит малюська сегодня. Сегодня я выйду из эфира. Да-да, давай, Ульке привет, Уля-Уля. Уля-Уля, не трепи маме нервы. Не трепи маме нервы. Вот, все. Ладно, поехали дальше. Далее у нас Дит, группа Дит. Так, где сопроводиловка-то? Вот же она. Город Москва, трек ВНЛ. Чего только не придумают. Группа Дит, трек ВНЛ. Рок-группа из Москвы. Самое страшное для человека, когда в многомиллионном городе, где у тебя тысяча знакомых и соратников, ты чувствуешь себя поистине одиноким человеком. Именно это заставляет через песни и музыку на своем примере сподвигать людей, не теряться в одиночестве, не сдаваться, идти к намеченным мечтам и не упускать самого дорогого в своей жизни. Коллектив образован в рамках музыкального проекта «Твоя группа Москва». Не знаю, что за проект, но давайте слушать. Группа Дит, трек ВНЛ, поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, други и подруги, 21.52 на моих зеленых системных. И 42. Вот, я не могу понять. Тут ребята надо мной глумятся, которые у Аджет. Вот, пишет, до сих пор наша группа отмечена. Настолько понравилось, что ли, в листе. В каком листе, что там отмечено? Я не понимаю. Не, моя, твоя, не понимай. Так, что там? Петрух пишет, трек норм, интересно, как живьем звучат. Слушай, живьем, я думаю, все интересно звучат при наличии нормального звука в клубе. Так, что там нам еще так интересно пишут? Интересно, и все. А что так мало комментариев-то? Что так мало комментариев? Все, интересно, и трек норм. Все, что написали про группу Дид, давайте ехать дальше. Так, в стриме показывается, в стриме написано наверху, смотри, альтернативная голосилко. Голосилко. Это за Уаджет кто-то кинул баблишки. Кинул баблишки мне, понимаешь, на портвичишку. Вот, а я вам эту баблишку умножу на 2 и на сайте зачислю на баланс. Вот. Так, едем дальше. Дальше у нас децимальный номер. Сейчас открою сопроводил. Вот же она. Роза Ветров, город Москва. Что-то знакомое название. Мне кажется, ребята уже у нас звучали. Децимальный номер — это коллектив лучших друзей, образовавшийся в 97-м году в Тамбове. Парни искренне верят, что играют русский рок. Их песни о нашей с вами жизни. В них можно найти все и для себя, и про себя. Вот, ну, если они искренне верят, давайте послушаем, и, может, мы их разочаруем, а может, нет. Децимальный номер, Роза Ветров, город Москва, поехали!

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, други, подруги, 21-57-27 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. От нас уже отыграл у нас только что децимальный номер. И я вот, ребят, спрашиваю, говорю, что-то знакомо очень. По-моему, вы у нас уже были. Да, вот они пишут, были. Были. Так, Витек пишет, голос хорош. Петруха пишет, вот прям все нравится. Далее, что там, музыка не по мне, но голос звучит отлично. Антоха пишет, мне зашло простенько и со вкусом. Так, Леха сам закинул, походу, и не признается. Ничего страшного. Вот, я сейчас окунулся, прям ностальжнул. Ностальжнул, прям вот честно, я за эфиром говорил в этом, в стриме, что вот ребятам прям вот эти воротники нужны, вот брючки клёш и вот прям сибры. Нет, я не для того, чтобы поглумиться, а правда классно звучит, мне прям все понравилось, для таких, как я, прям отличная музыка. Вот, ну не все же биться мордой об клавиатуру в этом, в сатанинском припадке. Иногда надо и хорошую музыку послушать. Вот, молодцы, ребята. Антоха пишет, а, это я уже прочитал. Зашло простенько и со вкусом. Все. Так, Леха опять ничего не закинул Юаджету. Своя компания. Леха, привет. Так, поехали дальше. Дальше у нас ВИА-планировщики. Ребят, я сегодня по-быстрому, потому что очень много групп мне Ваня накидал. Он не хочет, чтобы я продолжил свой род, а я хочу. Вот, поэтому надо прям быстро-быстро. Город Москва, ВИА-планировщики. Трек называется «Мотор». Про себя очень-очень гармонично написано. Панк-рок с элементами гранжа. Все, вот, краткость, сестра таланта. Давайте ставить, слушать. Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22.02.32 на моих зеленых системных. Как бы не выматериться мне прямо в микрофон-то. Вот, только что отзвучали у нас планировщики, VIA-планировщики. Вот, что тут нам пишет народ? Саня нарисовался, говорит, мы лучше. Мы лучше, это мы. Вот, так что тут? Юлянка пишет лучшее. Все пишут лучшее. Ванек пишет, планировщики очень крутые. Очень крутые чуваки. Так что там, бодренький панк, трек качает, весело, задорно, четенько. Привет, наблюдающий Юлте. Так, и я тут сижу за эфиром, говорю, не могу понять, то ли мне нравится, то ли мне не нравится. Я понимаю, что живьем это вообще классно звучит. Вот, но я сижу просто запись, слушаю, что-то так вот это. И Саня не выдержал, говорит, тебе нравится. Тебе нравится. И все тут. Ну ладно, ладно, мне нравится. Хорошо, уговорили. Так, Ева, привет, пишет планировщики. Вау, очень ждем дотгую историю. Дотгую. Ну, ждите, ждите, будет вам и дотгая история. Вот она, кстати, сейчас прям и будет, дотгая ваша история. Вот, и... Ой, что это у меня? Что это у меня? Что у меня произошло? Вот, Витя, здравствуй. Здравствуй, город Пермь. Все, у нас народ подтягивается. Кстати, я сегодня смотрю... Мало наших родных, зато Петруха здесь. Зато Петруха здесь. Сегодня поменялись местами. Вот, все постоянные куда-то слетели. А Петруха наш самый непостоянный, потому что он в Одессе живет. У них то есть свет, то нет света. То есть интернет, то нет интернета. Вот, он сегодня с нами. Вот так вот. Так, ладно, фан-база подлетела. Я понял. Ладно, едем дальше, ребят. Не будем долго рассусоливать, потому что очень много треков мне Ваня на сегодня накидал. Гад, этот гад. Друг мой двухметровый. Так, долгая история, да, о чем мы просили. Девочка из аниме. Звучание группы «Долгая история» узнаваемо благодаря сочетанию тяжелых гитарных рифов, партии саксофона, что выделяет коллектив среди других. В песнях затрагиваются самые различные темы. Своими песнями «Долгая история» уверенно пробивается к своей собственной нише на российской метал-сцене. А, это метал-сцена. Метал-сцена с саксофоном. Так... Заинтриговали. Долгая история, Москва, девочка из аниме. Поехали, ставим, слушать.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 22.07.49 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучало. Что у нас отзвучало-то, господи, долгая история. Долгая история с очень коротким треком. Краткость сестра таланта, девочка из аниме. Вот, ребят, прочитал же я сопроводиловку. Вот, и там было написано, что это метал-группа с саксофоном. Я сейчас ни в коем случае не для того, чтобы почморить, нет. Просто выскажу немножечко свои мысли. Во-первых, это, конечно же, не метал. Вот, ну прям совсем не метал. И мне кажется, попробуйте, вдруг вам понравится. Вот, если поменять местами соло-гитару с саксофоном, а саксофон взять не альтовый вот этот вот, а повыше, я не помню, как он называется, ну, который вот повыше звучит. И вот саксофону дать партию соло-гитары, а вот эта гитарюха с овердрайвом просто пусть жужжит и шуршит. И вот, мне кажется, это будет гораздо интереснее звучать. Потому что вот сейчас я, то, что я сейчас услышал, вот, саксофон, он прям как в этом в замечательном фильме говорили, да, сидим тут как три тополя на плющихе. Вот приблизительно, он как вот кол, ну, я обычно это матом говорю, но сейчас у меня микрофон включен, да, вот, как вот эта штука посреди поля стоит, и он прям вот, ну, совсем не в тему, ну, по крайней мере, в записи. Живьем, может быть, согласен, живьем все звучит лучше, потому что ты все видишь, у тебя есть визуальные ассоциации, а в записи прям вот он как кол. Вот, попробуйте, может, вам самим понравится. Вот, а так, конечно, весело, задорно. В принципе, неплохо. Так, что там нам народ пишет? Что там нам... Вот, денег на сопрано-саксофон не завезли. Блин, ну... денег нет, но вы держитесь. Слушайте, ну я... У меня просто много друзей-саксофонистов. И я подозреваю, что, ну, не настолько это дорого. Ну, не настолько это дорого. Даже у меня стоит вот раз, два, три, четыре, пять гитар в студии. Я не богатый человек, но как бы музыкант, он себя все равно обвешивает постепенно инструментами, железом, какими-то штучками, прибудами. Это, ну, это за музыкантом тянется. Он последнюю корку хлеба не съест, лучше отложит на черный день, а денежку будет откладывать на инструмент. Я сам музыкант, я знаю, что это такое. Вот, поэтому не обязательно же покупать там чешский стопудово крутой. Ну, купите китайский, он не хуже звучит, поверьте мне. Вот, купите какой-нибудь китайский. Для записи самое то. Вот, один саксофон стоит как три гитары. Вань, я знаю, сколько стоят саксофоны. Что вы мне тут гоните? Что вы мне тут гоните? Я так и знаю. Возьмите на прокат. Возьмите на прокат, попробуйте. Если понравится, так и будет знать, куда копить деньги. Вот так вот. Ладно, что, поехали. Не зачитал комментарии же, да? Вот, смотрите, Ева пишет, как шпарит та, лучшую подружку не обижать. Русский панк подъехал, но таких треков очень много в свое время переслушал, очень похоже. Текст такой спорный, но не важно. Слушай, текст, Петрух, ну текст давай не будем обсуждать, потому что это как минимум часть музыканта, да, ну он так слышит, он так думает, это его личное, это очень интимно. Текст ни в коем случае нельзя обсуждать. Так, что там, девочка из аниме, понравилось тебе. Антоха пишет, кроме дудки ничего выделяющегося, но звучит вполне. Сделано норм в жанре. Так, что там, тенор, потом сопрано. Ну вот повыше бы саксон какой-то, повыше. Так, что там еще у нас? Юлянка пишет, как будут, так сразу побегу. Юлян, ну попробуй, возьми на прокат. Ну что, вы же все друг друга знаете. Просто там на репу взять повыше сакс и вот попробуйте так сыграть. Гитарка пусть пожужжит, а сакс пусть именно играет партию гитары. И мне кажется, это будет гораздо вкуснее звучать и интереснее. Вот, а если у вас на саксофоне еще и девочка, вот, Юлянка, то это же вообще круть. Ее можно просто вместо вокалиста выставлять вперед, и все, и больше ничего не надо. Так, что там еще у нас? что-то недорогое и... Не понял, Ева, что-то ты написала, у тебя автозамена сработала неправильно. Вот, я не могу смысла уловить. Вот, ладно, долгая история. В принципе, закиньте еще треков, потому что по одной песне очень сложно судить о группе. Но, как минимум, вы не пропащие. Мне кажется, у вас что-нибудь интересное еще должно быть. Вот, поехали дальше. Далее группа «Шанти», город Москва, трек называется «Герда». Альтернативная рок-группа из Москвы, кочевые рифы, сшибающий с ног бас, громоподобные барабаны, мощный вокал не оставят равнодушным никого. Сшибающий с ног бас. Это просто басист выходит в зрительный зал, берет гитару за гриф и начинает херачить зрителей. Я так понимаю. Вот, группа «Шанти», Москва, «Герда». Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы, конечно же, комментируйте.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:18:28 на моих зеленых системных. Мы тут слушали Шанти. И думаете, чем мы тут занимались за эфиром? Мы тут, понимаешь, ностальжировали активно по бурной гастрольной деятельности. Вот, чего мы только тут не вспоминали. Вот, ну ладно. Ну да ладно. Так, Лера нарисовалась. Она говорит, я все пропустила. Привет, Лерка. Ты все еще не пропустила. Сегодня очень длинный, понимаешь, у нас список. Так, ладно, сейчас я буду искать треки по... Ой, комментарии по треку. Вот, очень хорошо зашел трек, и это даже не вино в крови. Люблю такое. Так, мясо подъехало. Развал кабинета, пишут. Димка вот написал, басист там рукастый, жир. Мне зашло. Дианка пишет, очень нравится такая тяжелая музыка. Так, Полинка написала, басист крутой, что там еще, надо писать мемуары про гастроли. Слушай, и когда я доживу до стадии мемуаров, мне много про что можно будет писать, вот, и не только про гастроли. Так, что там еще, в пятницу к друзьям на Death Metal ходил, не тяжелый этот трек. Вот, но если этот трек не тяжелый, ты знаешь, он красиво сделан, потому что вот обычно метал-группы, они любят что? Они любят басист ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, барабанщик ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, вот, и гитарист тоже, он прям даже не медиатором, а просто берет терку вот эту, которую овощи трут, и по струнам тоже, и такая... чуть не выматерился, каша получается. Вот, а тут прям грамотно, меня порадовало, все разведено, каждый играет свое время и красиво получается. Вот, красиво получилось. Группа Шанти, молодцы. Вот, грузите еще своих треков. У нас метал эфиры очень редко бывают, знаете почему? Потому что грузят мало хорошего материала, то есть я никак не могу насобирать вот на полноценный метал эфир.

Очень много всякой какашки на сайте лежит. Вот, и прям вот на эфир насобирать не получается. Но когда насобираю, обязательно эфир такой будет. Поэтому, господа Шантим, грузите своих треков. Не обещаю, что скоро, но когда-нибудь в эфир заберу обязательно. Так, что там еще у нас пишут? Что там? Все, едем дальше. Едем дальше. Сегодня очень много треков. Поэтому не будем много трындеть. Foxy Fly, город Москва, трек называется Chase. Бешеная банда, стирающая границы жанров. Напоры, агрессия рока со звучащим drum and bass и breakbeat. Мощь и живая эмоциональность никого не оставят равнодушными. У группы концерт 22 апреля в субботу в Москве в клубе Live Story. Вот. Ставим, слушаем drum and bass, даже что-то мне интересно. Ну-ка, давай.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, я сейчас очень много ругался матом за эфиром. Красавцы! Что я еще могу сказать? Куда-то не туда мы повернули где-то, друзья. Вот где-то наша жизнь не туда свернула. Что происходит? Эта группа бьется за место на фестивале. Вокруг этой группы надо делать фестиваль. Прям вот собирать вокруг этой группы фестиваль электронной классной музыки. Foxy Fly, молодцы, красавцы. Смотри, я еще раз прочитаю. Группы 22 апреля в субботу в Москве концерт в Live Story. Во сколько? Во сколько он? Ну, как минимум, наберите Foxy Fly Live Story, и наверняка где-нибудь афишка вылетит. Ребят, красавцы, просто слов нету. Я серьезно, я сейчас за эфиром столько матерился. Я давно так не матерился. Вот, Вань, я не понимаю, это люди, которые не... Это, знаете, как мне Ванька написал? Их порвали на полуфинале, те, кто прошли в финал. Твою мать, я не понимаю, что происходит с этим миром. Так, смотрите, что нам пишут. Шанти, хорошо сделали бас... это не туда. Вот, смотрите. Во-первых, смотрите, группе Юаджет... Уаджет басист нужен. Вот, поэтому если кто-то в Москве сейчас гуляет, свободный басист, заходите в группу Уаджет. Мне музыканты понравились, что они делают. Вот, и Уаджет пишет, Фокси, кстати, уже тоже, это Леха нам пишет. Я теперь знаю, что это Леха, его Димка спалил. Фокси, кстати, уже тоже заценил еще до Революшена. Я бы с радостью с ними на одной сцене поиграл. Они бы за рубежом были, уже бы набрали популярность. Ну вот в этом и странность российского шоу-бизнеса. Любая классная группа, которая играет не в России, к ним бегут, понимаешь, вот эти мужики с кошельками и бабы. Вот, и организовывают им концерты. И таскают их по всему миру. И зарабатывают на них деньги и дают заработать ребятам. А у нас классные музыканты в России, они работают на стройках, раздают посуду, я не знаю, грузят комбикорм, да, в Воронеже. Что только не делают, чтобы вваливать бабло в музыку. И как они еще это героически не бросают, я не понимаю. Я не понимаю. Вот вам готовый проект, берите, цепляйте их, берите их под руки, везите их по России. Они же порвут любых. Ну что это? Все. Это какой-то кошмар. Не ожидал эту группу услышать на неформатке. Драмуха хороша. Бодро, немного рока, разве что в подаче синтово и клево. Димка вот пишет, для меня тоже открытие было. Очень крутые ребята. Одни из лучших, кого узнал в этом году. Петруха вот пишет, всегда обидно слышать готовые коммерческие группы без коммерции в кошельках. Да, да. Что там, Инна, лучше очень ждем концерт. Так, Димка пишет, у нас если нет русского вокала, то тупик. Да даже с русским вокалом у нас тупик. Что ты говоришь такое? Ваня пишет, вот Инна прекрасная, собираюсь к ней на день рождения 22-го после, улетай. Вот, Инна, я прям хочу ваших треков на неформатке. И если у вас все в таком духе, я думаю, прям половина. Как минимум на канал Клубняк улетит, прям вот нефиг делать. Без всяких там отборов, переборов. И обязательно что-нибудь выберу в программу. Потому что то, что я услышал сейчас, это прям, феерично было. Вот, ладно, поехали дальше. Поехали дальше. Blackout. Дальше у нас Blackout. Город Москва. Трек «Забери меня». Хардкор группа из провинциального городка. Для них нет понятия современной или модной музыки. Они играют и говорят о том, как живут и как чувствуют. Вот, собственно, ставим, слушаем, поехали. А вы комментируйте, не забывайте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги только что у нас отзвучали. Кто? Blackout. Только что у нас отзвучали Blackout, город Москва. Дианка вот пишет: хорошая музыка и текст. Ванек пишет: мне нравится. Я хочу, чтобы десятки людей ходили на тусовки и представились мной. Ваня, а ты спонсируешь? Давай я буду за тебя ходить. Я куплю себе японские вот эти башмаки, чтобы до 2 метров до твоих добраться ростом. Я буду представляться тобой. Медведь Иванович, здорово, мужик. Так, что там? Вот Перм пишет: Витек, мне зашло, клево. Одесса пишет: отличное звучание, интересная группа. Димка пишет: очень мощная подача на лайвах. Думаю, сцена под ними треснуть может, клево. Так, Ваня пишет: Blackout вообще кайфука. Дианка пишет: ритмический рисунок крутой, хорошая музыка и текст. Антоха пишет: Blackout красавцы, мне понравилось. Так, что там? Вань пишет: очередная отличная группа, отличное было выступление. И все. И все. Едем дальше. Так, 12 limbs, 12 конечностей. Хорошее название. Вот, город Москва, трек называется Listen. И что тут написано? Вот, англоязычное трио уральцев, обосновавшихся в Москве. Их треки плотным рок-потоком уже просачиваются в радиоприемники Великобритании и Европы. А безудержная энергия живых выступлений сделала команду фаворитами российских площадок. С 21 апреля трек Listen будет доступен на всех цифровых платформах. Вот. Ставим, слушаем, поехали. А что тянуть?

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 22:40:40 на моих зеленых системных. Только что звучал 12 Limbs. Вот, 21 апреля трек-листинг будет доступен на всех цифровых платформах. То есть, собственно, а что так поздно-то? А, ну мы же в апреле, через 3 дня, через 2 дня. Через 2 дня, кому понравилось, ловите, ребят, на цифровых витринах. Так, что нам народ пишет? Вениамин пишет, что-то люди западают на эту песню, хотя мы ее изначально не очень выделяли. Это не Крис Ри, это 12 Limbs. Да, я согласен, это точно не Крис Ри. Вениамин, блин, как сложно выговорить. Веня, друже, а ты знаешь, очень многие музыканты удивляются, как заходят песни, как заходят их песни людям. Бывает, вот знаешь, вымучиваешь песню, думаешь, ну вот же оно должно стрельнуть, а оно раз и не стреляет. А бывает, сделаешь что-то такое, ну, поделочку какую-то, выпулишь ее в люди, а раз и прижилась песенка, понимаешь? Тут вообще не знаешь, где найдешь, где потеряешь, да? Вот. Так, какое у вас имя красивое? Да, я представляю, как вы в школе мучили. Я как человек Захар... Вы представляете, ребят, вот меня зовут Захар, да? Я за всю свою жизнь... За всю свою жизнь встретил только одного тезку, и то мне было тогда 42 или 43 года. То есть, представляете, я за 40 с лишним лет один раз только встретил тезку. Во. Ну и в школе, конечно, мы мучили постоянно. Ну, необычно же, для детей необычное имя. Это что? Это повод. Вот там-то я и научился бить в морду. Так. Выделяется она только тем, что мы ее писали 3 года, намучились тоже. Может и не зря. Может и не зря. Может и не зря. Слушай, писать 3 года — это нормально. Я один альбом выпускал 30 лет. 30 лет писал, представляешь? Вот, и выпустил. Так, что там еще нам пишут? Да нравится же. Да нравится же. Петруха пишет, я тоже редко тесок встречаю. Ну, слушай, Петра встретить, наверное, все-таки проще, чем Вениамина на улице. Мне так кажется. Оно все-таки как-то более распространенное. Так, Петруха пишет, вот, приятная группа. Приятная группа. 12 Limbs кайфовые. Так, 12 Limbs нормал музяка. Блин, да что за косноязычие такое? И все, что-то комментариев вообще мало. Видимо, народ устал, потому что очень много треков. Так, и фраза «Мани, Васи, Пети» в моем присутствии вызывает звук «Ой». Вот, ладно. И опять на UAJET. UAJET Леха денег не кидал. Так, вот, Леха пишет: «Музыка приятная, музыка в дорогу, жаль, не на русском». Так в дорогу, наоборот, хорошо, когда не на русском. Ты знаешь, я в дорогу очень люблю... Ну, мало того, что я люблю drum and bass в дорогу, и вообще, когда работаю, особенно когда код пишу по ночам, вот тут прям drum and bass очень выручает. Вот, и чтобы вообще не на русском, чтобы вообще ни на что не отвлекаться. Не понимаешь слов, и хорошо, мелодия приятная. Вот, поэтому в дорогу даже, наверное, хорошо, что не на русском. Так, друзья, все, мы всех отслушали, что будет дальше? Далее, завтра вечером, скорее всего ночью, на сайте неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосилка. Ставьте галочки за всех, кто понравился. Голосование будет длиться до следующей среды, до 6 часов вечера. Вот. Учитывая, как вот кто не пересмотрите начало программы. Я вас умоляю, кто стрим вот смотрит, не занимайтесь херней, не накручивайте голоса, все это легко вычисляется. Вот. И я могу сказать, что лично я был бы счастлив любого, вот, любого участника сегодняшнего эфира видеть на финале. Прям вот честно. Поэтому как-то прям давайте по чесноку, ребят, без накруток, потому что, ну вот, это позорище на самом деле. Нету ничего того, что стоило бы того, чтобы позориться, вот честно. Вот, в любом случае, всех музыкантов жду у нас на сайте, закидывайте еще треков. Сегодня прям очень много интересных ребят, очень мне многие понравились, прям сильно понравились. Вот, будем с вами дружить дальше, независимо от того, как сложится судьба на фестивале. Вот, ну и, собственно, ссылочка на голосовалку появится у нас в группе «Неформатное радио» во ВКонтакте тоже. Поэтому, если боитесь пропустить вспышку, то подпишитесь, нажмите там «Получать новости», чтобы как только оно появится, сразу у вас квак и маякнуло. Радиослушателям говорю до вторника, наверное, да, со мной лично, конкретно со мной услышимся во вторник в рамках программы «Неформатная бомбардировка». На стриме я еще повисю, а на радио мы сейчас включим песенку, после которой включится ли другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет точно. Группа «Свод», песня называется «Звезды».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Def Leppard, по-русски глухой леопард. В 1977 году в Шеффилде четверо юношей в каморке завода по производству ложек решили играть хард-рок. А уже в июле 1978 года они дебютировали в местной школе для 150 ребенков. А еще через два года первый альбом Def Leppard попал в топ-15 Великобритании. Тут америкосы засуетились. Второй альбом вышел, кстати, High and Drew, выпущенный 11 июля 1981 года, и определил будущее звучание глухого леопарда. Кстати, Парк Горького — это калька с Def Leppard. Первая группа из металлистов, прочно прописавшаяся на MTV. Мы же заценим песенку с третьего альбома «Фотограф», которая стала визитной карточкой группы. Итак, Def Leppard.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид,

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, и что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитативом сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск. Трек называется просто «Осень». Поехали!

Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесила? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья, группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

твои пластинки иглой царапают нервы. По комнате рассредоточился запах винила. Если меня догоняют, значит я первый.

Кто-то на сцене бьет микрофон по губам. Боль в животе и коленки мешают стоять. Я знаю, что все отдают предпочтение словам.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: ECDC. Электрики придумались в Сиднее в Австралии в 1973 году. Малькольм и Янгус Янги, братья, решили оголить провода и сократили, да так, что продали более 200 миллионов дисков по всему миру. Пионеры хард-рока и хэви-металла включены в зал славы рок-н-ролла в 2003 году. Им было по боку рассвет панка, глэма, диско. Вообще, как играли, так и продолжают фигачить до сих пор. Даже смерть от алкоголя вокалиста и фронтмена Скотта Бона не сильно повлияла на коллектив. После нескольких прослушиваний разных вокалистов Брайан Джонсон стал голосом ECDC. И первый же альбом с новичком Back in Black стал мультиплатиновым. Back in Black.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Всем привет! С вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома. Мы вернемся в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! Поехали!

0: Ки.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

сам факт, что есть на свете люди. Ведь нежелание убить и есть любовь. Вы живы, это значит...

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Стоунер! Обдолбанный торчок. Укурок. В переводе на русский. Основатели жанра говорят, что они являются приверженцами травки. Отсюда, в общем-то, и название. Хотя я поспорил. В зависимости от тяжести, это рок или металл. Вышел Стоунер из психоделического блюза конца 60-х годов. Крим, Лед Зеппелин, Хаукит, Блэк Саббат. Вот такой фундамент был у Стоунера. И если бы не развитие панка в 70-х годов и повальное увлечение новой волной 80-х, как знать, может быть, и Стоунер был бы офигительным сейчас. В начале 90-х в пустыне США, в городке Palm Desert, появилась группа Kiss. Люди занизили строй, навалили дров и втащили не по-детски.

В середине 90-х годов по всему миру стала появляться свежая поросль. От Японии и Швеции до Канады, Англии и Австралии. Corrosion of Conformity, Church of Mystery, Quill. А известные группы, такие как Soundgarden, Monster Magnet, Queens of the Stone Age, стали использовать приемы стоунера и приближаться к его звучанию. Взять хотя бы Whiskey on the Jar Metallica. А прямо сейчас шведы, группа Камчатка, Summer Days.

Насыпали, ребята, песку. На всю Камчатку хватит. Так что стонер – это не обдолбанный торчок, а, скорее всего, пустынный, сухой, среднетемповый, тяжелый психоделический блюз. Ну так вот, с северов нашей необъятной, по Курильской гряде, спустимся в японскую тихую токийскую гавань и упадем в раскаяниях на колени церкви страданий. Church of Misery, Ritual.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема. Эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

Вечер простого спального района любого города. Ты идешь из школы, сжимая сборник Цветаевой. Главное не попасть на глаза вон тем упоротым, иначе тебя прямо тут по бокам бодро отпинают. Ты не ходил в качалку, не занимался с физруком боксом, никогда не дрался и не знаешь смысла слов фени. Не ужирался сивухой, не пудрил

Ошибки, твой Мандельштам, пережиток прошлой эпохи. Твоя участь стоять в очередях за гречкой по скидке. Никому не нужен Бродский, его ахи и охи. Сейчас умы занимает близость пятой от ситки.

школьная любовь давно братвою освоена. Впереди одиночество, боль и шизофрения. Горы книг не заменят тебе мясо на ужин. Твоей зарплаты хватает только на хлеб и дешевое масло. Ты сейчас только матери собственной нужен. Тебе еще нет 30, а в глазах уже все угасло. Ты веришь в поэзию?

все, еще не поздно вписаться в общество. Становись сварщиком, пойди на завод и начни пить водку. Заведи профиль в одноклассниках, организуй сообщество. Любителей бить морды или жрать картоху с селедкой. Создай новую ячейку, возьми в жены жируху с дачи. Нарожайте детей, отрасти пузо, стань рыболовом. Может однажды накопишь денег и вложишь удачно. Станешь богат, спорт.

И быть может, у них будет жизнь лучше, чем это. Они выйдут и скажут: меня жизнь к этому готовила. Каждый станет альфой или крепкой бетой. Разгрызут пуповину, что твои мечты обескровила. И пойдут по жизни, смеясь, да лихой походкой. Раздавать тумаки, добрать то, что понравилось. Лучших женщин любить, заливать глотку водкой. Не жалеть матерей, даже тех, кто состарились. Самокрутки крутить из книжонок, что с прозой.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

лесу. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара на стену повесила? Где аккорды за душу, что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню,

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

+28, в Москве жара. Женщина в платье с глубоким вырезом.

секирой, арт, гламур, спорт и фразу, смерть целомудрия от секиры, я лучше бы так это назвал. Странно, но все еще хочется каждую. Может, хиджаб не так уж и плох? Даже вон ту, которая замужем. Даже кто думает, что я лох? Может, уехать куда-нибудь за город? Или закрыться за обе двери? И попаститься недельку загодя, пристегнув себя накрепко к батарее?

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыба пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы была.

вместе не играя в рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезает.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых камней.

Победитель программы – миксер. Победитель программы – миксер.

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

когда ты постучишься в дверь, то я открою. Скажу тебе привет, признавшись, что уже не ждал. Тебя в последний раз я провожал весною и, в общем-то, уже не ждал, хоть ждать не перестал. Я отвык от тебя, я привык без тебя. Даже голос твой слышать сейчас как-то странно.

в тишине взглянуть в твои глаза. Ты знаешь, у меня нет радости, нет злости. От нашей встречи хоть и по щеке слеза, я отвык.

как страшно. Но когда ты снова рядом, моя любовь совсем не чувствует тебя.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, ну, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага, воин, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
3: Нет, фарм.

Вы мне вопите, гордые, о светлой непорочности, о том, что не подвластны вы дурманному безумствию, а сами увлекаетесь спиртным не первой сочности и плотскими утехами страдаете без устали. Вы мне кричите пламенно о роли русской барышни, о скромности в комплекции с природным обаянием, а сами, мини-шортики сгребая, как опарыши, смеетесь вслед традициям. Давай-ка до свидания. Вы мне частенько плачетесь о чувственных оказиях, о грезах про мальчишечек, воспитанных и бережных, а сами занимаетесь гнуснейшим безобразием с богатыми и лысыми. К чему студент безденежный? Наш мир расколот надвое, порочным стамеской, с советской проституткой сравнимо сердце вольницы. А если уж по-честному, то бабочки советские вели себя достойнее, чем нынешние школьницы.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Группе, которой уже 54 года. Это сильно, не правда ли? Yes! Образовалась в 1968 году в Лондоне. Первый концерт группы состоялся 4 августа того же года. Вскоре после своего сценического дебюта ЕС приняли участие в прощальном концерте «Крим» в Королевском Альберт-Холле. Нормальный старт. Несмотря на множество смен состава, распуск, соединения, постоянные изменения в популярной музыке, ЕС всегда интересно. А почему, вы спросите? А потому что высочайший уровень исполнительского мастерства, резкие динамические контрасты и, возможно, самой амбициозной группы среди прогрессивного рока являются той движущей силой, которая оставляет ЕС интересной и сегодня. Live it!

0: Участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали. Поехали.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид.

архитектор, и дочь у него и жена водитель трамвая. Другим профессиям в этом, да?

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».